0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Выигрывай запас брендированной минералки. Стань H2Ошником рекорда и помоги другим.
2: Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В телеграм и макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Оператор бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
1: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервиса.
0: Да, 100!
2: Приложение ограничено. Как задействовать до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fital.ru.
3: Дэнс лето.

Белгия, радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: В прошлых выпусках «Трэш-пати».

0: Это трэш пати на рекорде. Слушай каждое мега-утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу «Треш Пати» в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно и скидка 15% на ремонт. Оцените до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде. Лето!

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. На фоне массовой расклейки по Самаре плакатов с лозунгом «Ваш защитник в сфере ЖКХ», на которых просто меняются фамилии и фото появившихся откуда ни возьмись защитников, в столице региона произошло действительно знаковое событие. Комитет Государственной Думы Российской Федерации по строительству ЖКХ провел в Самаре выездное заседание. Приехали депутаты, которые защищают наши с вами права и интересы реальной работы. Цель выездного заседания обозначил первый заместитель председателя комитета, наш земляк Владимир Кошелев.
3: В Государственной Думе, как представитель законодательной власти, обобщить ту практику, ту проблематику, которая сейчас существует в нашем регионе, что в других регионах, да, и выработать именно такие решения законодательные, которые будут работать адресно на улучшение тех или иных процессов, которые влияют на качество жизни граждан.
2: Одним из таких решений стало предложение Министерства градостроительной политики Самарской области. Его озвучил руководитель ведомства Екатерина Семенова. Суть предложения следующая. Необходимо пересмотреть методику расчета компенсаций для жителей домов, подлежащих расселению. В настоящее время за основу берется рыночная стоимость квадратного метра на момент принятия решения о расселении. Однако этот процесс не всегда происходит оперативно, а цены за это время на недвижимость могут значительно вырасти. Поэтому эксперты считают более справедливым учитывать стоимость квадратного метра непосредственно в момент фактического переезда жильцов. Инициативу поддержали члены Комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы. Принято решение вынести ее на голосование уже в этом созыве Нижней Палаты Парламента. Вот что сказал по этому поводу председатель комитета Сергей Пахомов.
4: Вот с коллегами по комитету возьмем это просто в работу, возьмем на себя на обязательство уже в этом созыве Государственной Думы такое решение законодательства принять.
2: Ну и самое главное. Самарская инициатива, которую единодушно поддержали депутаты профильного комитета Государственной Думы, сделает более благополучным и предсказуемым переезд из ветхого жилья для десятков тысяч семей. Как говорится, почувствуйте разницу между профессиональной работой на результат и расклейкой плакатов с громкими, но не наполненными реальным содержанием лозунгами.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Ставкар. Реклама.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Погода.
1: Отличная погода, отличный прогноз. 16 градусов в Самаре по данным Яндекс.Погоды днем, переменная облачность и 28. В выходные еще жарче, 30-32. Ну, крутотень. Но если ты жару не любишь, то потерпи. Ну, давно жары не было. Я вот, например, не особо тоже люблю, но я думаю, чуть-чуть можно, да, соскучились. И вообще непонятно, насколько это затянется. Любая погода вообще крутая в компании Первой танцевальной. У нас дальше трэп-мафия Хаус. Также послушаем шоу с Only You, Джош Фавос, Бенни Бенасси с классикой, Айда Кор тоже с классикой Let Me Think About It. И мега утро с 7 до 11.
2: Рекорд. Реклама. Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мафия Нис. Спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ва, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
7: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
8: Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
11: Телефон рекламной службы 212-99-90. Рекорд.
12: Рекорд. Дэнс-лето.

0: 5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Люди, которые желают доброе утро на работе, часто выгорают. Такие вот результаты каких-то там очередных исследований. Мы вот свое провели, ну, опрос. Желаешь ли ты вообще доброе утро? И оказалось, подписчики, что в Макс-канале, что в телеге, желают доброе утро. Ну, большинство, по крайней мере, проголосовавших. Поэтому нам надо еще с большим рвением тебя заряжать, бодрить, радовать, чтобы ты не выгорал. Ну, а даже если эта новость не совсем корректна, может быть, там исследователи что-то не так посчитали, то все равно бодрим, заряжаем, дарим. Призы, подарки. Игр у нас много. Плюс одна скоро начнется. В понедельник все подробности. А пока продолжается. И все лето с нами. Такая тема, в которой ты выигрываешь фирменную брендированную воду рекорда. Начинаем мегаутром мы, естественно, с кофейной разминки уже вот-вот. А по музыке ОНЛ. Также скоро Медуза. Don't wanna go

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с прогнозом астрологов. Овны, действуйте резко и смело, но оставьте окружающим право на легкий шок. Тельцы, день пахнет шальными деньгами, но не ведитесь на спонтанные траты. Близнецы, ваша харизма на максимуме. Продвигайте самые безумные идеи, вас поддержат. Раки, включите режим невидимки, уйдите с радаров и побудьте в тишине. Львы, соглашайтесь на странные и заманчивые предложения от знакомых. Девы, пятничный хаос сломает ваши графики. Подстраивайтесь на ходу. Весы, вам нужен глоток авантюризма. Купите билет или запишитесь на какой-то новый курс, да, какие-то навыки получите. Скорпионы, наружу выйдет скрытая информация. Не рубите с плеча на эмоциях. Стрельцы, чужие планы перекроят ваши, но новый сценарий окажется в 100 раз круче. Козероги, вы найдете гениальный способ легко решить застарелую бытовую рутину. Водолеи, время для креативных провокаций. Делайте то, чего от вас точно не ждут. Рыбы, смена планов или легкая встряска дома в итоге пойдут вам на пользу. Гороскоп переслушать можешь в Макс-канале и в Телеграм, прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара». Рекорд. Рекорд. Дэнс.

The Mix. Сначала мы миксуем треки, а потом ты миксуешь, ну не ты миксуешь, Борис ты миксует что-то для тебя. Ну, там, не знаю, кофе, какие-то добавки вкусные, ну, не знаю, молоко, сливки, все, что захочешь. Сразу троим задарю приглашение на двоих на абсолютно любой кофейный напиток либо на чай в любой из кофейн Mosaic Coffee Intim. Утренняя разминка, с нее начинается мегаутро, игровая часть, по крайней мере, мегаутро. Ставлю подборочку из треков на 15 секунд. Вот сколько композиций получилось, тебе нужно выяснить и отправить количество в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара. Я напомню, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, вдруг ни разу не писал нам, или в личку ВК. Все, что надо, озвучил, считаем.

0: Давай вариант. Тебе дам 6 или 8. Сколько тут треков было? 6 композиций, либо 8 штук. Отправляй шестерку, либо восьмерку в личку телеги, либо в личку ВК, жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Столбик термометра потихоньку поднимается. Ну как потихоньку, прям заметно. Уже 18 градусов в Самаре, по данным Яндекс Погоды. Днем 28 и переменная облачность. Выходные еще больше. 30-32. Еще больше жары, бодрости у нас здесь. Мартин Гаррикс, Эд Ширен, прямо по курсу Джей-Зи, Лизви, Аматоли, Дон Диабло, Виз Халифа. Крутые тандемы.
1: Рекорд. Реклама. Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60. С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand». Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные Джейку J6 и Амода C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в ВАЗ-Авто Самара. Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8-846-226-5217.
8: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Рекорд in the mix.
1: Одной игрушкой сразу троих бодрим, даже шестерых, потому что дарим по двойному приглашению на любой вкуснейший кофе в Mosaic Coffee & Tea. Сразу троим. Ставил ранее 15-секундную подборку из треков, как обычно, в нашей разминке утренней. Надо было посчитать и количество отправить в личку телеги либо в личку ВК. Было 6 штук. Ну и вовремя шестерку к нам отправили Михаил Семенов, Артем, пока не знаю фамилию, последние цифры номера мобильника 2020, и Милана, тоже пока без фамилии, 6199. Я поздравляю вас. Каждому по двойному приглашению в кофейню Mosaic Coffee & Tea дарю. Ну и одна игрушка вот сразу шестерых взбодрил. Один трек может вообще сотни тысяч людей взбодрить. Потому что аудитория у нас большая, а треки действительно крутые. Мы их продолжаем слушать. Доброе утро!
0: Дэнс лето! На рекорде!

0: Рекорд. Новости.
1: Сызранским жителям, потерявшим жилье из-за БПЛА, утвердили выплаты. Нормативы: 33 квадратных метра для одиноких, 42 для двоих, 18 квадратов на человека для семьи от трех человек, но не больше площади утраченного жилья. Разницу при недостатке федеральной выплаты доплатит из резервного фонда правительства Самарской области. В Самарской области формируют кадровый резерв на госслужбу. Губернатор Вячеслав Федорович встретился с выпускниками вузов, которые добились выдающихся успехов в учебе. Ребята уже прошли серьезный отбор и были рекомендованы для собеседований с профильными министрами. Иван Носков возглавил медиарейтинг мэров столиц Приволжского федерального округа в июне этого года. Он составлен медиалогией. По данным 111 тысяч источников. Это радио, телевидение, интернет-порталы. Еще больше новостей в Макс-канале Радио Рекорд Самара и в Телеграм.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.

0: А это наша любимая проверка связи. Ну, такая не сиюминутная, не моментная, а вообще проверка связи. Насколько ты с нами давно уже на связи? Как давно ты включился? В финале «Миг утренних часов» спрашиваем тебя, что слушали? Да, что ты слушал, услышал? Ставлю два фрагмента двух композиций. Обе постоянно крутятся у нас, но в этом часе была конкретно одна. Какая именно? Выбирай, либо гадай, либо вспоминай, как угодно. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК. Ну и становись 40-м, забирай приятное такое утреннее комбо, кофе плюс десерт, приглашение на двоих в кофейню «Мозаик Кофе-Инти». В любую из кофейн, на любой кофе, на любой десерт. Любого человека можешь с собой взять. Итак, давай слушать и выбирать, вспоминать. Первый фрагмент. Фрагмент номер 2. Итак, отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, сообщение тебе приходит в одно окно. Главное, укажи номер телефона, чтобы мы с тобой связались. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода.
0: Потихоньку столбик термометра поднимается уже около отметки плюс 19 градусов. Так потихоньку, помаленьку доберется до 28. Да, это произойдет по данным Яндекс.Погоды. Днем сегодня малооблачно и 28 градусов. А выходные еще выше заберется. 30-32, обещают нам синоптики. Я тебе обещаю «Медузу», «Don't Wanna Go Home» в ближайшем будущем. И «On Nail». Крутую тему, крутой ремейк на классику.
1: Рекорд. Реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика», пожарный проезд 4.
2: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: Этим летом все сложится. Проверено АСАВТО и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в АСАВТО на Южном шоссе 10.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
6: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
8: На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
9: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
1: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Бодримся с помощью рекорда. Ну, сейчас кое-кому будет не только бодро, но и даже сладко. Так, по-доброму завидуем ему до поры до времени, до того момента, как ты что-то не выиграешь на рекорде. Это скоро может произойти, потому что игрушек у нас очень много. Подводим итоги еще одной в финале мегутренних часов. Выясняем, что мы слушали, насколько внимательно ты слушал, давно ли ты к нам присоединился. Ставил два фрагмента двух треков. Нужно было выбрать ту тему, которая нас бодрила. Нас, тебя, либо нас без тебя. Может быть, ты просто угадал. Я вот, кстати, не знаю, победитель угадал у нас или нет, потому что пока не удалось связаться с ним, только списаться. Это у нас Матвей Горбунов, последние цифры, номер мобильника 4199. 4199. Матвей, поздравляю тебя и дарю приглашение на двоих в кофейню Мозаик Кофе Инти на абсолютно любой кофе и абсолютно любой десерт. То есть на такой комбо кофе плюс десерт. Все, ждем следующих игрушек, ну и следующую подборочку треков уже здесь.
1: Дэнс лето! На рекорде. Yeah!

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: На связи рекорд. Мы с тобой, Даша, на связи тогда, когда у тебя выключен приемник. В соцсетях вместе с тобой, в Телеграм-канале, в Макс-канале и в группе ВК «Радио Рекорд Самара». Там все актуальные, важные, срочные новости, приколы, музыка. Мы там с тобой общаемся. Ты, между прочим, сообщаешь, где патрули ДПС и сложности на дорогах. В этом часе будет рубрика «Засада». Я почитаю твои послания. Пиши в личку телеги. Кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Вообще, кстати, я вот сказал, мы с тобой на связи, даже когда у тебя приемник включен. А почему он у тебя выключен? Ты не спишь, и он у тебя выключен. Такого быть не должно. Ну, понимаю, да, все может быть, конечно же. Будь с нами как можно дольше, больше, тем более игрушек еще у нас много. Ближайшие уже на подходе. А по трекам на подходе Chemical Brothers. Далее хит от Эбин, Hollow. Еще хитяра, Holy Flame, Тану.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 8.13 в Самаре. Прогноз астрологов. Овны, действуйте резко и смело, но оставьте окружающим право на легкий шок. Тельцы, день пахнет шальными деньгами, но не ведитесь на спонтанные траты. Близнецы, ваша харизма на максимуме. Продвигайте самые безумные идеи, вас поддержат обязательно. Раки, включите режим невидимки, уйдите с радаров и побудьте в тишине. Львы, соглашайтесь на странные заманчивые предложения от знакомых. Девы, пятничный хаос ломает ваши графики. Подстраивайтесь на ходу. Весы, вам нужен глоток авантюризма, купите билет куда-нибудь, да, но запишитесь, может быть, на какие-то новые курсы. Скорпионы, наружу выйдет скрытая информация, не рубите с плеча на эмоциях. Стрельцы, чужие планы перекроят ваши, но новый сценарий окажется в 100 раз круче. Козероги, вы найдете гениальный способ легко решить застарелую бытовую рутину. Водолеи, время для креативных провокаций, делайте то, чего от вас точно не ждут. Рыбы, смена планов или легкая встряска дома в итоге пойдут вам на пользу. Гороскоп послушать еще раз можно, ну, через час, например. Ну, вообще в телеге и в Максе, в наших каналах «Радио Рекорд Самара», ну и текстовом виде в группе ВК.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Актуальность нашей игры, я бы сказал, что возрастает вместе с температурой на улице. Но она всегда актуальна, потому что мы здесь разыгрываем брендированную воду рекорда в таких фирменных бутылочках, эксклюзивчик от производителя «Кристальная» несколько раз в день. Она всегда актуальна. Это игрушка, этот подарок, да и зимой, и летом. Ну, сейчас, конечно, помимо того, что надо водный баланс какой-то поддерживать, жажду утолять, еще жажда увеличивается, во-первых, в жару. Ну, еще, в принципе, хочется освежиться, охладиться. Лето такое настоящее пришло в Самару. Совсем скоро и мы к тебе придем. Ну, позвоним тебе, возможно, если ты отправлял заявку на участие. Я напомню, мы несколько раз в день выбираем случайным образом игроков. Одного из тех, кто написал «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК. Если ты не сделал этого, сделай. Неважно, когда ты написал, и неважно, куда, кстати, в телеге, либо в ВК, сообщение тебе приходит в одно окно. Главное, чтобы у тебя присутствовал номер телефона. Дозваниваемся, ты берешь трубку и становишься H2Oшником рекорда, получаешь воду. Мы, правда, тебя спрашиваем, все ли ты забираешь или делишься с другим участником. У нас всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, что осталось от предыдущего игрока, если что-то осталось. Вот что-то останется, не останется, узнаем через чуть-чуть.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас в Самаре 21 градус. По данным Яндекс.Погоды днем 27. Переменная облачность. Выходные 30-32. Да, жара. Загрузка дорог оценивается сейчас по данным сервиса Яндекс.Карты. Кстати, вот на дорогах-то как раз-таки не жара. На дорогах круто, здорово. На 3 балла. Местами затруднений. На 1 балл меньше, чем обычно в это время в пятницу. То есть уже обычно в это время в пятницу 4 балла. То есть не 6, не 7, 4. К 9 часам, кстати, будет 4 балла. Сейчас же, вот где такие какие-то такие основные проблемные места, которые можно отметить. Заводское шоссе от Кабельной до улицы 22-го партсъезда. Минут 10 там потратишь на Московском, точнее, на Нововокзале от Москвы до Новосадовой, на Революционной от Подшипниковой до Гаражной. Чуть-чуть тормозим на улице Победы перед Кирова в сторону центра города. Ну, прям 5 минут, 7 минут, может быть, да, на Утёсской от Хасановской до Уральской. И все. И то я сейчас придираюсь. Будьте аккуратны, в любом случае, внимательны. Кстати, где внимательнее, с особым рвением ПДД надо соблюдать, где нужно быть аккуратнее, на что-то обратить внимание, узнаем уже буквально после H2Oшников в рубрике «Засада».
0: В прошлых выпусках трэш-пати.
2: Едем на работу, едем на работу, будем там пить кофе. Едем на работу, рубках едем на работу. Спешим.
0: Это трэш.

0: слушай каждое мегаутро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand». Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90.
5: Танцевальный ритм, как запасная батарейка.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Так, уже план 9. Надо срочно водой тебя снабдить. И не простой водой, а артезианской, рекордной, фирменных бутылочках первой танцевальной. От производителя Кристальной. У нас ее много. Несколько раз в день разыгрываем. Как минимум 4 штучки можем вручить. Ну, кстати, ты можешь этот минимум даже и не забрать. Можешь поделиться. Наши правила такие. Ты пишешь фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, номер телефона не забудь указать. Мы выбираем случайным образом, неважно, куда ты написал, в телеге, либо ВК, и когда, давным-давно, либо недавно. Если ответил на звонок, все, вода твоя, нужно только решить сколько. Всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, что осталось от предыдущих игроков, если они решили чем-то поделиться. Твоя задача тоже решить, поделиться, либо не поделиться. Ну и, соответственно, можешь забрать все, можешь часть себе, там 3 штучки бутылочки, а остальное на следующую игру перекинем. На эту игру нечего было перекидывать, потому что вчера вечером все забрали, поэтому 4 бутылки, ну, тоже очень круто. И то, это тоже можно еще и попилить, да? Будем дозваниваться сейчас до Виталия. 2484, последняя цифра номера мобильника. Звоню ему. И я надеюсь, что все получится, все у нас растется. И Виталий ответит на звонок. 2484, последняя цифра номера мобильника. Так, дозвон у нас уже, по-моему, есть. По крайней мере, с нашей стороны. Все набрали, все, что можно. Ждем теперь, когда Виталий скажет «Алло!» и автоматом станет H2Oшником рекорда. Потому что достаточно просто ответить на звонок. Ну, некоторые, кстати, не берут трубки, несмотря на... О, Виталий, привет!
2: Здравствуйте.
1: Рекорд тебя беспокоит. Ты в прямом эфире писал нам «Хочу пить». Хотел стать H2Oшником рекорда, выиграть фирменную рекордную воду от производителя «Кристальная». Все верно?
2: Да, да,
1: ну,
2: все
1: верно. Практически твое желание сбылось, потому что все, ты ответил на наш звонок. Это круто, здорово. По нашим правилам этого достаточно. А вот достаточно ли тебе будет воды, которая у нас сейчас имеется на данный момент, либо настолько достаточно, что ты решишь поделиться, это вот вопрос тебе. Виталь, ну, у тебя не особо такой большой выбор, ну, как небольшой выбор. Тебе достается 4 бутылочки, и вот ты можешь забрать все, либо 3 себе, а одну мы приплюсуем к выигрышу в следующий раз.
2: Ну, я 3 заберу.
1: 3 заберешь? А почему?
2: Да.
1: Смущает вот все эти люди, которые нас сейчас слушают, да?
2: Нет, почему? Просто надо делиться иногда.
1: Ну, иногда. То есть,
2: да.
1: позвоните в другой раз, возможно, мой ответ будет другой, да?
2: Все. Возможно.
1: Ну, кстати, возможно, мы и позвоним, потому что твоя заявка действительно, как и заявки всех остальных, кто играл, выигрывал, проигрывал, кому мы не звонили, естественно. Виталий, ну, все, 3 себе, да, забираешь окончательно?
2: Да, окончательно.
1: Все, хорошо, отлично. 3 бутылочки воды достается тебе, одну приплюсуем к следующему разу. Кстати, он будет уже этим мегаутром. Виталий, как у тебя, выходные?
2: Или... Нет, работаем.
1: Нет, ну, тем более, водичка тоже подбодрит однозначно. Я тебе желаю и хорошей пятницы, и хороших выходных. Оставайся в компании рекорда, это самое главное. Вообще, это к каждому относится. И выходные, и в будни слушаем рекорд. В ближайшее время мы послушаем рубрику «Засада» прямо буквально с минуты на минуту.

0: Засада на рекорде.
1: Так, ну и 8.35, пора почитать твои сообщения о засадах. Что ты пишешь, где патрули ДПС, где какие проблемы, может быть, на дорогах? Неработающий светофор, открытые колодцы, где с особым рвением надо соблюдать правила дорожного движения. Пиши в личку телеги, в личку ВК, неважно куда. Ну и, конечно же, под постами засада, которая имеется у нас и в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара», и в Макс-канале «Радио Рекорд Самара». Так, что у нас имеется на данный момент, какие сообщения озвучу? Я озвучу в режиме реального времени, так что как-то вот так вот. Можешь сейчас прям писать и прямо сейчас все озвучу. Так, Кировский мост, вот здесь вот, да, сообщение прилетело недавно. Антошка, кольцо Советской Армии, не уточняется, где именно, на Антошке, в какую сторону. Поворот снова Садовый на Соколова, ладья в центр, Зубчага, несколько человек написали, 22-го Заводское, вот здесь вот. Парочку сообщений, и в том числе одно, типа, с двух сторон. Стадион Заря, Мария Стареза, Гагарина после Тухачевского, так, из центра, наверное, да? Пост, хотя, как знать, тоже не уточняется. Уточняйте. А вот здесь, в сторону Мяги. Угу, все, понял, спасибо. Просто некоторые в личку пишут, некоторые под постами. Пост Юшка в город, пост Зубчага, опять-таки, Олимпийской гаражи, пост Моя посредине и из города. Отмечу, что некоторые сообщения пришли энное количество минут назад, что-то, может быть, где-то уже не актуально. И вот, если есть возможность, да, в телеге Макси под постами засады, пиши, что актуально, что не актуально, да. Не надо думать, что я хочу написать вот о каком-то местечке, да, уже написали. Все равно пиши, подтверждай актуальность, либо наоборот. Рассказывай. Так, ну, мне кажется, по-моему, все озвучил, что у нас имеется сейчас на данный момент. Так, я просто параллельно еще обновляю, мало ли, может быть, что-то где-то прилетело. Нет, все, по-моему, озвучил. Ну, то спасибо большое. Еще раз призываю тебя, конечно же, быть аккуратным на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и слушать рекорд. Ну, и есть что заглядывай. А, вот еще утром, по крайней мере, тоже на количество минут назад сообщение, и у нас на новостной ленте светилось, что на московском метро вчера отключили светофор, типа с 10 до 5, по-моему, должно было быть. До сих пор его не включили, вот, если что. Впереди у нас Оффенбах, Miles Away, хит, ну и тоже, возможно, хит, ну, по крайней мере, классика трэш-пати, мы так называем эту тему. В рубрике «Трэш-пати» сегодня пятница, день классики, дождемся.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара». Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Драйв на скорости 70 треков в час. Это...

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд.

0: Дэнс лето.
1: Оказывается, когда сдаешь кровь, это должна быть твоя кровь.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.46 в Самаре. Начинаем рубрику «Трэш-пати». Сегодня особенный выпуск классика «Трэш-пати». Ну, вообще, в принципе, то, что мы уже однажды ставили, включаем повторно, по вашим заказам, просьбам, просто мы так захотели. Вообще, в рубрике «Трэш-пати» можем поставить все, что угодно в любой день. И сегодня подтверждение этому будет. Да, классика, то, что однажды ставили, может быть, не знаю, в прошлом году, много лет назад, а рубрики «Трэш-пати» уже очень много лет. Но есть темы, которые, несмотря на то, что рубрики много ли, да, появились еще до нее. Вот, сегодня будет как раз-таки такая. Трэш-пати разные эмоции у тебя вызывает. Для этих эмоций мы и ставим эти неформатные композиции. И бывают там, они тебя радуют, раздражают, веселят, заставляют даже грустить. Сегодня, наверное, все будет, да? И улыбка появится, да? И ностальгия появится. И недоумение, почему мы эту песню поставили у рубрики Трэш-пати. Скорее всего, тоже, возможно, такое появится. Может быть, рука-лицо, я не знаю, какое-то кринжа ощущение, все что угодно. Но самое главное, ощущение чего-то знакомого. Это однозначно трек, который знает, наверное, ну, все. От, не знаю, зумеров до миллениалов, однозначно. Благодаря соцсетям и благодаря нашей памяти, да, соцсети. Для зумеров память, для миллениалов и старше. Слушаем, комментируем. Я уверен, что эмоции какие-то возникнут. Пиши в личку телеги, в личку ВК. В конце трека все озвучиваю. Также задаю вопрос какой-то по композиции. За правильный ответ пару билетов в кино тебе вручу. Поехали! Я думаю, что будем наслаждаться. Вот, ну, сегодня решили поставить именно эту композицию, настоящую классику. Может быть, не трэш, по-твоему, да, и ты действительно как-то, ну, так, не очень позитивно отреагируешь на то, что мы поставили эту песню здесь. Но, повторюсь, мы можем поставить здесь все, что угодно. Вот, сегодня ставим это. Уже лето пришло, пятница, ну, надо такое послушать. Сейчас как зарядим тебя на все выходные.

0: Интересно, кто-нибудь подпевает сейчас? Трэш-пати классика. Сейчас я буду читать уже твои комментарии. Достаточно много.
1: Это трэш-пати на рекорде.

смайликов, палец вверх, огонечки, сердечко, все тут смешалось. Ну, конечно, большинство узнали исполнителей и тоже пишут об этом. Да-да, но так это же Витас, Виталий нам написал. Спасибо большое, Виталий, что сообщил. Эльмира тоже сообщает нам об этом. Да, если бы не Виталий, то Эльмира бы сообщила бы. Ну вот, она тоже пишет.

0: подпеваем что-то на волне Витаса. Да, неплохо было бы его в эфир ставить сразу после Дэвида Гетта. Почему-то такой вариант у нас от Юры поступил. Так, действительно, классика всего от Костика. Так, норм, плечи пошли, пишет Евгений. Ну, танцует, видимо, танцует. Слушайте, ну круто, здорово. Тут очень много смайликов еще, даже все не успеваю озвучить. Вопрос зато сейчас озвучу. Скажи, пожалуйста, какие слезы упоминались в данной композиции? Какие они, хрустальные, либо горькие? Пиши, какие слезы упоминались в данной композиции. Хрустальные, либо горькие. В личку телеги, либо в личку ВК. Неважно, куда ты пишешь. Будь сороковым и забери пару билетов в кино.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: В данный момент в Самаре 22 градуса, но благодаря рубрике «Трэш-пати» гораздо больше градусов ощущается. Прям жара, мы дали здесь жару. По данным Яндекс погоды днем 28, максимальная температура воздуха в выходные 30-33. Загрузка дорог оценивается сейчас по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. С 12 часов начнется вот эта пятничная возня какая-то, да, уже взрастет до 5 баллов и дальше, наверное, больше, а уж тем более 30-33 градуса обещают. Мне кажется, сегодня будет очень много пробок на выездах. Ну и, соответственно, по городу тоже какие-то сложности. Будь аккуратен. Но в данный момент на Заводском шоссе от Кирова до Кабельной небольшие проблемы. На Олимпийской от железнодорожного переезда до Ракиты, на Соколова от Лишной до Новосадовой. На улице Аврора Дыбенко до Марии Стареза тоже небольшие прям проблемы. Это 5-7 минут, не больше там пробудешь. Также сложности на Нововокзальной, так перед Старозагорой, от Карла Маркса на Революционной, от Подшипникова до Москвы. Ну, в принципе, все. The Chemical Brothers, дальше Go и Эббин Холлоу.
2: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
3: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама. На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
6: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд. Рекорд.

Сегодня была классика, как по пятницам обычно у нас водится, классика трэш-пати. И не просто классика, классика-приклассика, и классика, наверное, не только трэш-пати. Витаса послушали мы сегодня, «Седьмой элемент». Вопрос был по тексту, какие, ну, все время вопросы задаем, какие слезы там упоминались, горькие или хрустальные. Хрустальные, конечно же, почти все верно ответили. Вовремя это сделала у нас Даша. Последний цифровой номер мобильника 0002. 0002, поздравляю тебя, Даша, и пару билетов в кино тебе вручаю. Если что, ну, вдруг ты не знаешь, где найти этот трек, то мы, конечно же, публикуем как отчет о прошедшей рубрике в наших соцсетях. И вообще по хэштегу трэш-пати можешь найти все предыдущие выпуски, не только, да, классики. Мега-утро продолжается, если что.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 9.02 в Самаре, пятница на календаре, 3 июля. Сегодня, между прочим, важный праздник. День ГИБДД МВД России. Конечно же, всех мы поздравляем, кто причастен, кто нас сейчас слушает, естественно. Но от тебя хочется спросить просто вот о чем. За что, когда в последний раз и где тебе прилетел последний штраф за нарушение ПДД? Вот статистику такую проведем. Пиши в телеге в Максе под опросами, в комментариях, либо в личку телеги, в личку ВК. А мы почитаю совсем скоро все это в эфире. Так, за что и где... Когда в последний раз тебе прилетел штраф за нарушение ПДД? Не знаю, на скорость, возможно, может быть, тебя остановили и так далее. Пиши, все это пойдет в эфир. Ну, говорю, можешь под постами с опросами, а можешь инкогнито в личку телеги, в личку ВК. Давай, ничего не нарушай, не превышай, хотя под музыку хочется, да, немножечко разогнаться, но... Да, действуем в рамках установленных каких-то нормативов. А музыка такая, Бабина далее, Sweet Dreams.

0: Гороскоп на сегодня.
1: 9 часов 11 минут, у астрологов Овны, действуйте резко и смело, но оставьте окружающим право на легкий шок. Тельцы, день пахнет шальными деньгами. Я сначала, кстати, прочитал шашлычными какими-то, все, наверное, возможно. Но не ведитесь на спонтанные траты. Близнецы, ваша харизма на максимуме, продвигайте самые безумные идеи, вас поддержат. Раки, включите режим невидимки, уйдите с радаров и побудьте в тишине. Львы, соглашайтесь на странные заманчивые предложения знакомых. Девы, пятничный хаос сломает ваши графики. Подстраивайтесь на ходу. Весы, вам нужен глоток авантюризма, купите билет куда-то, да, или запишитесь на новые курсы. Скорпионы, наружу выйдет скрытая информация, не рубите с плеча на эмоциях. Стрельцы, чужие планы перекроят ваши, но новый сценарий окажется в 100 раз круче. Козероги, вы найдете гениальный способ легко решить застарелую бытовую рутину. Водолеи, время для креативных провокаций, делайте то, чего от вас точно не ждут. Рыбы, смена планов или легкая встряска дома в итоге пойдут вам на пользу. Гороскоп ВК, в теле в Максе, в разных форматах, в текстовом, в аудио. В текстовом виде, кстати, ты можешь аудио тоже прислать. Сообщения твои скоро пойдут в эфир. Сегодня выясняем, когда последний раз тебе прилетел штраф за нарушение ПДД. Где это, да, локация какая? Ну и когда, собственно, это последний раз был? Пиши в телеге в Максе под опросами, либо в личку телеги, в личку ВК.

0: Рекорд. Мегаутро. На связи.
1: 9.18 в Самаре. И сейчас я посчитаю, насколько ты законопослушный гражданин, автолюбитель. Да? За что тебя последний раз штрафовали? За нарушение правил дорожного движения? За какие именно? Где и когда последний раз это было? Для чего мы это говорим? Ну, во-первых, интересно. Сегодня день ГИБДД отмечается. Ну и просто, чтобы другие тоже были внимательны. Да, многие тут здесь пишут, я уже смотрю, да, про камеры. Ну, ты будешь знать. Ну, зачем нарушать лишний раз? Ну, не надо это делать. Ну и, соответственно, вообще потом в привычку войдет. Всегда будешь, не знаю, ездить без превышения, всегда пристегиваться, всегда нужно это делать. Так, ну, поехали. Только разглагольствую. За ремень, вот в районе автовокзала Московской. Я, например, без понятия, что там какая-то камера на ремень стоит. Но я-то и пристегиваюсь. Это и всем советую. Алена пишет нам, как обычно, пишет Танюша, превышение. Трасса в районе Нижней Алексеевки. За ремень тоже автовокзал написал Павел. Смотрите-ка, я вот действительно первый раз слышу об этом. За свет в Волжский проспект Маяковского забыл включить вовремя, пишет нам Алексей. Так, да, получил штраф за проезд на красный свет светофора, пересечение Старозагорья Советской Армии, пишет Александр. Да, тут особенно кто вот новичок, ну, типа, не ездил никогда, да, редко ездил, можно что-то запутаться. В Южном городе превысил скорость Елена у нас, да? Дальше. За превышение на Московском шоссе в районе Московского. Вот, это у нас от Костика. Пиши тоже, я смотрю, тут прям прилетают сообщения в личку. Можешь у всех на виду, в Максе, в телеге под опросами. Скоро продолжим составлять такую статистику.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Пока погодная, да, статистика, если можно так выразиться, 23 градуса. В Самаре, по данным Яндекс Погоды, днем до 28, переменная облачность, выходные до 33. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты сейчас на 4 балла, местами затруднений. После полудня количество заторов будет расти, и уже к часу до 5 возрастет загруженность. Сейчас на Олимпийской ЖД переезд до Ракиты, тормозим немножко на Дыбенко от Авроры до Революционной, на Соколово от Лесной до Новосадовой. Авроры плохо едет с стороны Антошки и до улицы Марии Стареза. Плотное движение на Революционной от Подшипниковой до Москвы, на Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. Вот. Все, собственно, Армин Ван Бюрен дальше, Дэвид Гетта дальше и Сони Фудера «Think About Us».
0: Рекорд. Реклама. «Империал» – больше, чем фитнес. «Империал» – ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. «Империал Фитнес» – выбор успешных. Московское шоссе 163А, ТЦ «Империя», 240-60-60. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20.00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
8: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
9: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
10: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
11: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
12: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
13: Настоящее качество жизни начинается с деталей. С того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Этим летом все сложится.
6: проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10.
15: Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
16: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
17: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
18: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
19: Танцевальная музыка — это движение. Даже если ты сам сидишь на месте.

0: Рекорд. Новости.
1: Половина 10-го в Самаре. О некоторых новостях расскажу. Взрыв прогремел на детской площадке под Самарой. Вчера вечером в поселке Усть-Кинейском неизвестный бросил бутылку с неизвестным содержимым к ногам детей. 6-летняя девочка оттолкнула ее к урне, после чего прогремел хлопок. Женщина на лавочке получила ожог руки. Обнаружены следы белого порошка и жидкости с запахом бензина. Следственный комитет возбудил дело за хулиганство. Более 18 тысяч пассажиров перевезено за июнь новым составом электропоезда в Самарской области. Такой статистикой делится Кубышская железная дорога. Он работает на линии уже 3 недели на маршрутах до Сызрани и обратно. Второй состав также доставлен в регион. Позавчера его презентовали. Сейчас ведутся пусконаладочные процедуры. Дзюба хочет 800-900 тысяч евро в год. Бывший игрок Акрона, в том числе, готов играть в запасе в ведущей команде премьер-лиги. Цель — завершить карьеру в «Спартаке» и выиграть трофеи. По крайней мере, об этом сообщает портал metaratings.ru. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных и интересных из жизни города, страны и мира читай в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2113.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
8: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
9: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
10: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд.
2: Прям с лета.

далее подводим итоги еще одного мегаутреннего часа. Вспоминаем, выясняем, что мы слушали. Не, конечно, час еще не завершился, еще на количество треков побудок включу для тебя. Ну, пока поиграем, да, пока подведем итоги, да, час закончится. Поэтому сейчас начинаем. Все просто в этой игрушке. Ставлю два фрагмента двух треков. Нужно вспомнить, либо угадать, какая тема была, насколько ты внимательно слушал, либо твоя интуиция уже проснулась и бодра. Выбирай первый фрагмент, либо второй. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 к нам в личку телеги. Телеграм-канал Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Не забудь указать номер телефона, где бы ты ни написал, если ранее еще его не уточнял. Ну и сразу троих позову на кофе, приглашу в кофейню Мозаик Кофе Инти. Подарю приглашение на двоих, каждому из троих, на любой кофейный напиток. Варианты такие, вот они, фрагменты. Что же мы слушали? Первый.

0: цифру 1, либо цифру 2. Выбирай в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30 верно ответивших.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре уже 24 градуса, по данным Яндекс погоды днем до 28, переменная облачность, загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс карты. У нас на 4 балла, местами затруднений, после полудня количество пробок заторов будет уже расти. Как и температура, кстати, завтра до 33. А сейчас на дорогах, вот где проблемы, на заводском шоссе от Кирова до Земицы, на Олимпийской жд переезда до Ракиты, на Новом вокзале от Москвы до Новосадовой, на Дыбенко от Авроры до Революционной, на Авроры от Марии Стареза до улицы Дыбенко сложно. На Революционной от Подшипниковой улицы до Московского шоссе, на Тухачевского от Гагарина до Дачной улицы. Что еще нужно отметить? Еще нужно отметить Нововокзальную улицу от Фадеева до Карла Маркса. Вот. Ну и, в принципе, все, наверное, самое крупное как бы перечислил. Перечислю теперь, кого слушаем мы. Кальвин Харрис. Далее у нас Ocean тема и Джон Саммит. Скоро-скоро.
1: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
4: Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
5: Обычный день, если ты не супри.
6: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 0830.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212 99.

0: 9.56, Самария, список бодрых людей. Сейчас несу еще несколько фамилий. Ну, конечно, этот список бесконечный, потому что слушателей рекорда много. Но я конкретно про тех, кто получает наши такие кофейные бодряки в наших утренних каких-то игрушках легеньких. В конце утренних часов спрашиваю тебя, что мы слушали до этого. С тобой, без тебя, неважно. Главное, что ты все-таки рано или поздно включился. Два фрагмента ставил, какой трек будильник бодрил. Нужно было вспомнить, либо угадать. Ну, вот конкретно в этой игрушке надо было выбрать вторую тему, цифру 2 отправить личку телеги либо ВК. Вовремя это сделали, получают приглашение на двоих каждую, да, и, приглашение на двоих на любой кофе, кофейня Мозаик, кофейня Ти. Никита Назаров, Матвей Сахаров и София Петрова. София, Матвей, Никита, поздравляю и приятного кофепития. Мегаутро, да, этот час завершается, мы его итоги подвели, но мегаутро на этом не завершается. И наша, кстати, летняя игрушка, которую разыгрываем, брендированную воду рекорда, тоже продолжается. Уже все скоро здесь. И новый час, и новый эпизод игры.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Драйв на скорости 70 треков в час. Это...

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Для детей старше 12 лет. Рекорд
1: реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: 10 часов в Самаре, и надо бы тебе рассказать о том, что в понедельник мы уже расскажем о нашей новой игрушке. Да, у нас такое бывает, когда какие-то новые проекты запускаем, хочется, чтобы побольше людей узнали, поэтому заранее информируем тебя, и получается, что сейчас я буду рассказывать о том, что в понедельник мы расскажем. Анонс анонса получается. Да, ну, крутой подарок на кону, да и вообще, в принципе, многие получат различные бонусы. Мы в понедельник все расскажем. Вообще, бонусы, призы, подарки мы постоянно здесь сождаем. Даем много игровых тем у нас. Про другие подарочки общаемся с тобой в телеге Макси и ВК. Сегодня деньги БДД и выясняем, за что тебе прилетел последний штраф за нарушение правил дорожного движения, за какое именно, где это было, да, и когда этот последний раз был. Рассказываю, почитаю твои сообщения очень-очень скоро. Ну а музыкальные презенты следующий. Block & Crown, Power Dance.

Vertigo. Оставайтесь в компании Рекорда. Я, Сергей Шевченко, тоже здесь остаюсь в этой компании. Рекорд Дэнс Лето. Доброе утро. Рекорд Дэнс Лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, знакомимся с прогнозом астрологов. Овны, действуйте резко и смело, но оставьте окружающим право на легкий шок. Тельцы, день пахнет шальными деньгами, но не ведитесь на спонтанные траты. Близнецы, ваша харизма на максимуме. Продвигайте самые безумные идеи, вас поддержат. Раки, включите режим невидимки, уйдите с радаров и побудьте в тишине. Львы, соглашайтесь на странные и заманчивые предложения от знакомых. Девы, пятничный хаос сломает ваши графики. Подстраивайтесь на ходу. Весы, вам нужен глоток авантюризма. Купите билет или запишитесь на какой-то новый курс, да, какие-то навыки получите. Скорпионы, наружу выйдет скрытая информация. Не рубите с плеча на эмоциях.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Все летнее вокруг, теперь и погода летняя, музыка летняя, настроение здесь летнее, и летняя игра у нас продолжается. Но игра летняя началась еще до того, как погода стала летней. Разыгрываем фирменную брендированную воду Рекорда от производителя Кристалия несколько раз в день. Такая водичка в таких вот красивых бутылочках рекордных только у H2Ошников имеется, у победителей нашей вот этой игровой истории. По правилам тебе нужно просто написать «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно, что мы уже играем сколько, ну долго, больше месяца. Шанс равный абсолютно у всех. И у тех, кто давным-давно написал, и у тех, кто недавно, и у тех, кто уже играл и выиграл, и у тех, кто играл и проиграл. Выбираем, дозвонимся. Если номер телефона указан, поэтому обязательно укажи номер телефона. Опять-таки, неважно, куда ты пишешь, в личку телеги, либо в личку ВК, все сообщения приходят в одно окно. Далее, позвонили тебе, ответил на звонок, все, ты H2Ошник, забираешь воду. Ну, нюансы мы тебя немножко помучим, конечно, вопросом. Все ли ты заберешь, либо поделишься. Всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие участники. И если они, конечно, поделились, они забрали все, ты тоже можешь забрать все, ну, либо поделиться. Что мы будем делать с 5 бутылками, которые у нас сейчас на кону, узнаем буквально через несколько минут. Возможно, позвоню именно тебе.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре 25 градусов. По данным Яндекс погоды днем до 28. Переменная облачность, выходные до 33. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты. У нас на 4 балла. Местами затруднений. После полудня количество пробок заторов будет расти. Я уж не знаю, до какой отметки, вот это вот, да, до какого балла дотянется вот эта загруженность. Сегодня вечером, в пятницу, перед жаркими выходными. Сейчас на Соколова от Лесной до Новосадовой небольшие проблемы. До 10 минут на ракете от ТЗС до Карл Марса тоже минут 7-10. Москва от Яблоневой до поста и ГИБДД тормозит. Мяги от Марии Старес до Партизанской тоже есть небольшие сложности. Революционный от Подшипниковой до Москвы. На Нововокзальный от куда? От Карла Марса до Старзагоры. По музыке ждем Пальс-драйвер и ремейк на классику It's a Fine Day. И классика в первозданном виде от Дэвида Гетта The World is Mine.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
4: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
8: Танцевальный бит – это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.
0: Рекорд.
9: Транслятор.

0: H2Oшники на рекорде.
1: 10.22 в Самаре, пришло время познакомиться и расстаться. Познакомиться с новоиспеченным H2Oшником рекорда и расстаться с еще энным количеством бутылочек фирменной рекордной воды в красивых таких, да, действительно, бутылочках. Артезианская вода от производителя «Кристальная». Несколько раз не разыгрываем. Дозваниваемся до одного из тех, кто ранее заявил о себе, заявил о своем желании пить. Так и написал: «Хочу пить» в личку в телеге либо в личку в ВК. Достаточно ответить на звонок, и все. Становишься H2Oшником рекорда, то есть победителем нашей летней истории. Избираешь водицу. Вот в каком объеме только. У нас всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, что осталось от предыдущих игр, чем поделились именно предыдущие участники. Не то, что проиграли, а именно поделились. И тоже отвечаешь на вопрос, что все забираешь, либо делишься. Всегда 4 бутылочки плюс то, что осталось. Вот сейчас на кону 5 бутылочек. Да, прошлый игрок, предыдущий участник наш, Виталий, да, поделился. Вот поделится ли следующий у нас слушатель? 5 бутылочек. Все заберет. Либо 3 себе, а 2 мы на следующую игру перекинем. Дозваниваемся до Дмитрия. 2602, последняя цифра номера мобильника. Дим, звоним тебе. 2602. Я напомню, хочу пить. Пиши в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно куда. Главное указать номер телефона. Тогда все получится. Ждем Дмитрия. Напомню, случайным образом выбираем заявки. Шанс равен у тех, кто давно писал, и у тех, кто недавно. Сообщение приходит тебе в одно окно из телеги, из ВК. Главное, чтобы номер телефона был. Вот у Дмитрия номер телефона. Вот, Дмитрий, здравствуй. Это рекорд, привет, тебя беспокоит. Ты в прямом эфире, потому что написал нам «хочу пить». Решил стать H2Oшником рекорда, выиграть брендированную воду. Первый танцевальный от производителя «Кристальная». И, собственно, ты ответил и выигрываешь. Сейчас будем определяться с литрами, да, ну, с бутылками, с количеством. А смотри, Дима, у нас 5 бутылочек сейчас на кону, и ты можешь забрать все, прям не раздумывая, а можешь, ну, в принципе, тоже так же не раздумывая, забрать 3, а 2 мы перекинем на следующую игру. Что будем делать?
2: Нужно, я выберу 4 и одну оставлю. Я, конечно, не жадный, но мне ваша символика радиорекорда очень дорога, и я хочу себе на память потом все это оставить.
1: Продолжай, Дмитрий. Нет, нельзя. Вот так ты говорил, нет, нельзя. Нет, либо все 5, да, не боясь показаться жадным в глазах остальных слушателей, в ушах остальных слушателей, либо 3 себе, а 2 мы перекинем на следующую игру.
2: А, все, тогда я потом 3 забираю, и другие 2 другому.
1: Ну смотри, Дим, никто не осудит, если скажешь ты: ну тогда заберу все 5. Никто не осудит. Это не точно.
2: Нет, пускай, как говорится, все это по цепочке идет другому.
1: Все это того самого. Все, 3 забираешь, да? Не 5.
2: Да нет.
1: Ну ладно, хорошо, все, Дима, ты H2Oшник, 3 бутылочки забираешь, 2 мы приплюсуем к следующей игре. Я тебя поздравляю, все, хорошей тебе пятницы желаю, она тебе сдалась прям с утра пораньше.
2: Может быть, не
1: пораньше, но с утра. Да, отличных выходных. В следующей игре у нас, значит, будет с легкой руки Дмитрия, сколько, 6 бутылочек, да, потому что всегда у нас 4 плюс то, что осталось от предыдущей игры, вот 6 и разыграем. Ну, попытаемся, по крайней мере, это сделать. Заранее предупредим, когда следующая игра в телеге в Максе. Посты, напоминалки постоянно выскакивают.
0: Рекорд Дэнс Лето. Новый трек на рекорде. Фалс Драйвер, Энсаль Де Соль, It's a Fine Day. Рекорд Ремейк.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:35 на часах. Взрыв на детской площадке в Самарской области устроили подростки с бутылкой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. Инцидент произошел на днях в Усть-Кунельском, напомним. Проверка подтвердила, что содержимое емкости вызвало хлопок. Никто не пострадал. Прокуратура заблокировала сайты с информацией об опасных химических экспериментах и проведет профилактику с подростками и родителями. Каждый четвертый житель Самары ссорится с коллегами из-за отпусков. Аналитики Суперджоп выяснили, в 20% таких случаев все-таки сотрудники договариваются сами, а в 3% вмешиваются руководство или HR. Главная причина конфликтов, конечно, летний период. Отмечается, что 66% опрошенных таких проблем не имеют. Самарцев донимает MEMS X7. Подростки стучат в двери квартир номер 67. Владельцы разных домов регулярно подвергаются нападкам шумных компаний. Молодые люди озвучивают эти цифры. На вопрос о причинах гости ссылаются на интернет-тренд. Мем перешел из виртуального пространства в реальность. Инциденты фиксируются, кстати, не только в Самаре, но и в других городах России. Да, ждем новости из автобуса 67-го. Еще больше новостей срочных, важных, актуальных и интересных из жизни города, страны и мира в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Рекорд. Новости. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
2: Да, 100!
4: Предложение ограничено. Как задействовать до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
10: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
11: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: Ну еще немножко сообщений о тех, кто проштрафился. Деньги БДД сегодня. Выясняем, когда последний раз тебе принесел штраф за нарушение правил дорожного движения. Где это было, за что? Превышение на выезде после моста Зубчаги. Ограничение 40. Там Максим напомнил. Спасибо. В конце декабря, вот до 25 года, за скорость после керамики перед мостом в город 40 километров. Максим там тоже, кстати, да, ну рядышком с Максимом. Так, далее. Марго написал нам это сообщение. Несоблюдение правил разметки. Физкультурная Матросова, пишет Виталий. Стоп-линия, но вокзале Московское шоссе. С этим... так, с этими экспериментами со светофором. 26.06, кстати, совсем недавно. Ну, я так полагаю, что там как-то может быть связано с дорожными работами. Все-таки Московское шоссе делают, но могу ошибаться. Добрый день. Получил штраф за проезд на красный свет. Пересечение Старозагорск Советской Армии. Да, ну, по-моему, читал уже сообщение. Продублировалось. Есть еще сообщение. Мы продолжаем с тобой оставаться на связи. В телеге, в Максе и в ВК.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Синоптиками мы тоже... держим связь, коннект. 26 градусов в Самаре, по данным Яндекс.Погоды, днем до 28, переменная облачность, выходные 30-32. Загрузка дорог оценивается, по данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас на 4 балла, местами затруднения. Чуть позже загрузка будет расти. Вечером не знаю, что будет, даже страшно представить. Но вокзальная сейчас от Фадеева до Новосадовой едет, кстати, 15 минут. Так, на секундочку, достаточно немало, все-таки 15 минут. На улице Аврора есть проблемы с стороны Антошки до Марии Старезной, революционной перед Москвой, от Гаражной, от Подшипниковой улицы. И тормозим еще на Заводском шоссе от Кирова до Земицы. Здесь тоже 10-15 минут. На Соколово от Лесной до Новосадовой тоже проблемы. На Заводском еще от Профильной до 22-го партсъезда. Такие вот дела сейчас на дорогах города. По музыке, конечно, все круче. Намного Block & Crown и Power Dancer. Классика в ремиксе. Очень скоро.
0: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: «Русский час» на рекорде.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас ровно 10:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Ну что, в этом часе мы на вопросы отвечаем, да?
3: Мы с удовольствием ответим на любые вопросы. Можете блиц Никитосу самые каверзные вопросы присылать, а он будет, не думая, отвечать на них. Не смотри в чат, кстати, да, целый час, можно?
2: Вообще.
3: Любые вопросы имениннику, он на все ответит.
2: Ну и вам же можно присылать, правильно? То, или можно. Я один буду? Хорошо, давайте, вообще любые вопросы присылайте. Ну и, конечно, про главное трансовое событие страны от Радио Рекорд не забываем. Возвращается, этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Три иностранных артиста, это Ронски Спит, Ален Вотс и Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября Москва, Викей Стадиум, 7 ноября Санкт-Петербург, Temple of Dir, «Трансмиссия Портал». Все подробности на сайте radiorecord.ru, 18+, по возрасту. Ребятки, импульсивные покупки, опять новое исследование. Оказывается, россияне сливают до 150 миллиардов рублей в год на ночной шопинг. Это только на ночной.
3: А что, ночью дешевле?
2: Нет, дело в другом. Как пишут в новости, пока нормальные люди спят, так и написано, кто-то заказывает массажеры для шеи, третий чехол на телефон, и на ночные часы приходится 7-12% оборота маркетплейсов в принципе. Это из-за желания себя как-то порадовать, из-за того, что вы устали, себя наградить и так далее. Люди не идут в соцсети, идут на маркетплейсы посмотреть, что же там есть, такие: о, эта штука мне нужна. То есть даже советуют, ночью не заходите на маркетплейс, больше купите то, что вам не надо. Вот.
4: Да, дождитесь утра, там скидочки подтянутся.
2: 150 миллиардов ежегодно. Представляете?
3: Знаешь, больше всего я сейчас сижу и думаю об этих исследователях. Это же анонимные исследователи. Ты понимаешь, что нам навешивают просто информацию благодаря вот таким исследованиям. Это просто анонимные люди, без фамилий, без имен. Кто эти люди, которые это исследование провели?
2: Какие-то люди.
4: Слушайте, ну после этой новости у нас же что в голове останется? Ночь, маркетплейс. Ну так, 150 миллиардов. И ты такой: что 150 миллиардов? Заходишь, а, вот я же хотел себе штуку.
3: Прям программирование происходит. Таким вот исследованием.
4: Банк приколов, закажу 150 миллиардов, и все.
3: Никогда ночью ничего не заказывала, теперь захотела.
2: А вы посмотрите отзывы там еще на различные товары, это бывает очень смешно. Я захожу как в соцсеть, это настолько весело.
3: А, кстати, кто-то общается там реально.
2: Да, там переписки есть целые, ветки обсуждения.
3: Да.
2: Но это скоро точно превратится в что-то большее.
1: Вейкаперы.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про госавтоинспекцию МВД РФ?
2: Нет, еще.
1: Про тайну дружбы?
2: Нет, еще. Давай, третье.
1: Про камни?
2: Нет, про имя Никита.
1: О, неожиданно.
2: Я хотела тебя удивить.
1: Давай, что там?
2: Значит, Никита происходит от древнегреческого слова «никитес», что буквально переводится как «победитель».
1: Никитес?
2: Никитес.
1: Можете назвать меня теперь Никитес?
2: А хочешь просто «победитель»?
1: Нет, Никитес.
2: Победитель Стасы Рыжие.
1: Никитес.
3: Как чипсы.
1: Да.
2: В России имя Никита является одним из самых распространенных мужских имен. Часто используется в сочетании с отчеством, например, Никита Сергеевич. Но у нас не совпадение, у нас Никита Александрович.
1: Есть такое.
2: Так, есть святые с именем Никита, святой Никита Новгородский, святой Никита Готский. Сокращение Ники, Нике, Никит, Никитка.
3: И есть полусветлый Никита Омский.
2: Никитка. Так, в русском языке может использоваться как мужское, так и женское имя в форме Ники.
1: Неплохо.
2: А известные люди с именем Никита. Никита Хрущев, Никита Михалков, Никита Богословский.
1: А Кожемяка где?
3: А Кологривый?
1: А Кологривый где? А Кучеров?
2: Ну, конечно, много. Ну, что ты. Вот, кстати, да, в Древнюю Русь пришло в 10 веке. Именно так звали легендарного богатыря Никиту Кожемяку.
1: О,
2: согласно фольклору, победил змея. О!
3: Кожу мять будешь?
2: И прочертил на земле границы государств с помощью гигантского плуга.
1: Ничего, ну и самое главное, мы же главный ред флаг, да, по соцсетям? Никита и Настя, мы же помним.
2: Это вы придумали, Никита и Настя.
1: Это мы, думаешь, придумали?
3: Да. Никит, что со змеем-то?
2: Что со змеем?
0: Рекорд. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: при участии госавтоинспекции по Самарской области.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: С 10 июля в сети магазинов «Планета Секонд-Хенд» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Секонд-Хенд». Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив «Золотого яблока». Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
10: Дай жару этим летом вместе с нами.
11: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: Ивы и Каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 3 июля.
2: Овны, сегодня вам придется ревновать вашего любимого человека, причем даже не к телевизору или хобби, а к вполне живому человеку.
3: Тельцы, сегодня главное для вас видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий.
1: Близнецы, сегодня вам не просто будет решиться на то, чтобы сделать некий ответственный шаг.
2: Раки, сегодня вашему любимому человеку будет не просто расставаться с какой-то мечтой, касающейся ваших с ним отношений.
3: Львы, сегодня ваш любимый человек проявит себя как замечательный собеседник.
1: Девы, в этот день у вас появится достойная альтернатива вашему любимому человеку.
2: Весы, в любовных делах вам сегодня все будет удаваться, на удивление, легко и быстро.
3: Скорпионы, особенно те, которые достигли возраста 21-27 лет и родившиеся с 6 до 11 часов утра, сегодня просто необходимо протереть все люстры в доме и починить всю электрику.
1: Стрельцы, в этот день вам придется выполнить обещание, которое вы дали вашему любимому человеку довольно-таки давно.
2: Козероги, вы и ваши отношения очень изменились за то время, что они существуют.
3: Водолеи, фортуна, дама непостоянная, однако сегодня она может вам сопутствовать.
1: Рыбы, не будьте собакой на сене и честно признайте себе, нужны ли вам такие отношения с этим человеком. Любите друг друга, друзья.
0: Вы и Каперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России предупредили о возможном подорожании и задержках ремонта автомобилей. В Союзе автостраховщиков заявили, что из-за проблем с доставкой запчастей стройки ремонта могут увеличиться, а его стоимость вырасти. В РФС высоко оценили шансы сборной России сыграть в отборе к чемпионату мира 2030 года. Президент Союза Александр Дзюков заявил, что вероятность участия команды очень велика. При этом он ответил, что футбол остается политически чувствительным видом спорта, поэтому на национальной федерации продолжают оказывать давление. Искусственный интеллект стал главным помощником российских студентов. По данным исследования, ИИ для учебы используют 85% опрошенных. Чаще всего нейросети помогают с подготовкой материалов и поиском информации. Главной мотивацией для учебы большинство студентов назвали будущую карьеру, а самым популярным способом настроиться на занятия – уборку рабочего стола. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Дэнс лето
0: на рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Давайте рассказывать.
2: У меня на пятницу добрейшая. Заказчик попросил положить ему побольше риса и в результате получил работу в ресторане. Вот что мы знаем об открытости, о честности. Мужчина реально сделал заказ и написал записку, что он питается один раз в день, потому что потерял работу, вынужден экономить. И когда заказ был доставлен, растроганный этот человечек увидел не только дополнительную порцию риса, но и записку от владельца ресторана «Приходи ко мне работать». И он реально согласился на предложение и работает. И обещает стараться.
1: Ну, все, история с началом, серединкой, концом, все, как будто и обсуждать.
2: Драматургись, прямо вообще на полный метр замахнулись.
3: Ну, а кем он его взял работать?
2: Не знаю.
1: Другом.
3: Другом? Ты теперь перебирать рис.
2: Ну, когда человек нуждается и ест один раз, он просто озвучил это и ничего не просил. А есть люди, которые готовы помочь.
1: Классно, классно, по-доброму. У меня не совсем доброе. В США начали суд из-за Тунтун Сахура. Помните ту самую деревяшку сбитой? Популярен был в мемах, да, когда вот это все. Бомбардира крокодила, что там, балерина капучино. Вот, в общем, тот деревяшка сбитый. Тунтун Сахур его называли. Одна компания создали героя этого и хотят его удалить, в общем. Он появился в одной игре. А те говорят, зачем вы используете нашего персонажа, те, кто создавали его с помощью искусственного интеллекта, да, говорят, вы не вправе его использовать. А те, кто использовали, говорят, так он же создан искусственным интеллектом, он никому не принадлежит, поэтому мы взяли его в игру. Они такие, нет, это неправда, мы создавали его множествами промптов и так далее. В общем, суд уже вот начинает разбираться в этих искусственных интеллектах, кто кому что принадлежит. Тунтун Сахур чей? Он ничей получается.
3: Ну, нет, если ты его сам сгенерировал, ну, то есть имеется в виду, если ты задавал вот эти показания к его генерации, ну, то, наверное, ты им владеешь, ты его первый применил.
1: Вообще, сейчас существует закон, даже вот в музыке. Я читал, что если ты создаешь музыкальный трек или используешь искусственный интеллект в музыкальном треке, ты должен это указать раз, а во-вторых, ты можешь публиковать его только в том случае, если у тебя есть подписка на этот искусственный интеллект. Да.
2: И разрешение от искусственного интеллекта.
1: Грубо говоря, да, в коммерческих целях. Если нет подписки, ты вообще не имеешь права это публиковать, только в личных целях. Вот в чем история.
2: Но сейчас, я думаю, что просто еще не до конца разобрались, как это законодательно устаканить, но то, что очень много треков реально стали популярны, созданные в ИИ, это факт.
3: Да. Я предлагаю, чтобы судья был искусственный интеллект по поводу Тунтун Сахура.
1: Ну, защищать Тунтун Сахура точно должен искусственный интеллект, какой-то созданный.
3: Это дело сразу провалилось.
2: И судья, и адвокат нам нужен, и прокурор.
1: Пусть они там сами поборются, да. Мы просто посмотрим. Ну, зачем вот это вот?
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня вечером будет облачно с прояснениями и до плюс 25 градусов. И хочу тебе напомнить, что родной самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Кстати, это можно делать не только в машине, но даже без приемника дома на работе за городом. И если ты в Самаре, можешь сделать это с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Ты можешь скачать приложение Радиоплеер, но главное в разделе «Регионы» выбери Самарскую область. И будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе, и, конечно же, участвуй в наших крутых играх. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. На фоне массовой расклейки по Самаре плакатов с лозунгом «Ваш защитник в сфере ЖКХ», на которых просто меняются фамилии и фото появившихся откуда ни возьмись защитников, в столице региона произошло действительно знаковое событие. Комитет Государственной Думы Российской Федерации по строительству ЖКХ провел в Самаре выездное заседание. Приехали депутаты, которые защищают наши с вами права и интересы реальной работы. Цель выездного заседания обозначил первый заместитель председателя комитета, наш земляк Владимир Кошелев.
3: В Государственной Думе, как представитель законодательной власти, обобщить вот ту практику, ту проблематику, которая сейчас существует в нашем регионе, что в других регионах, да, и выработать именно такие решения законодательные, которые будут работать адресно на улучшение тех или иных процессов, которые влияют на качество жизни граждан.
2: Одним из таких решений стало предложение Министерства градостроительной политики Самарской области. Его озвучил руководитель ведомства Екатерина Семенова. Суть предложения следующая. Необходимо пересмотреть методику расчета компенсаций для жителей домов, подлежащих расселению. В настоящее время за основу берется рыночная стоимость квадратного метра на момент принятия решения о расселении. Однако этот процесс не всегда происходит оперативно, а цены за это время на недвижимость могут значительно вырасти. Поэтому эксперты считают более справедливым учитывать стоимость квадратного метра непосредственно в момент фактического переезда жильцов. Инициативу поддержали члены Комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы. Принято решение вынести ее на голосование уже в этом созыве Нижней Палаты Парламента. Вот что сказал по этому поводу председатель комитета Сергей Пахомов.
4: Вот с коллегами по комитету возьмем на себя на обязательство уже в этом созыве Государственной Думы такое решение законодательства принять.
2: Ну и самое главное. Самарская инициатива, которую единодушно поддержали депутаты профильного комитета Государственной Думы, сделает более благополучным и предсказуемым переезд из ветхого жилья для десятков тысяч семей. Как говорится, почувствуйте разницу между профессиональной работой на результат и расклейкой плакатов с громкими, но не наполненными реальным содержанием лозунгами.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio. Телефон.

0: 101,5 для детей старше 12 лет.
1: Всем привет, ты слушаешь главную танцевальную радиостанцию России, Радио Рекорд. Меня зовут Кирилл Григорьев, ну и хочу всех поздравить с пятницей долгожданной, заветной, жаркой пятницей. Погода радует, лето пришло, я думаю, что и выходные будет чудесно, просто вот это ощущение лета, где-то можно провести поближе к водоему, где-то за городом. Короче, можно начать радоваться лету по полной. Ну и раз уж погода пришла к нам такая яркая и теплая, солнечная, то, конечно же, не помешает запас воды. А если она еще и рекордная, брендированная, то это вообще просто пушка. Короче, в этом части специально для тебя разыграем очередную партию брендированной воды. Эксклюзивной, между прочим, в игрушке H2Ошники. Ну, а пока расскажу, что из музыки нас с тобой будет сопровождать в эти 60 танцевальных минут. В этом части услышим работу от Медуза, Henry Camel, Don't Wanna Go Home. Также будет Sony Fadera с работой Think About Us.

0: этом часе к нам залетит Дон Диабло с темой «Go Home with a Stranger». Ну и как всегда, пятница — это день премьер. Начнем мы с премьеры трека Дипло, Арден Нюньес, «Two Steppin'». Оставайся с нами, это Рекорд Дэнс. Лето.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной брендированной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Я напомню, как все происходит. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире, ну а участник уже сам решает забирать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же делиться частью со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки, плюс то, чем поделились ранее. Ну а для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». И неважно, куда ты напишешь, в телегу или в ВК, главное, обязательно укажи свой номер телефона, чтобы мы тебе позвонили. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге Макси Радио Рекорд Самара, а через несколько минут уже сыграем. Поэтому не пропусти возможность стать H2Oшником рекорда.
2: Рекорд. Реклама.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
10: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270 70. Самарский металлопрофильный завод.
13: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Ма, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
16: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
17: Танцевальная музыка, как чемпионат мира по футболу, способна объединять людей движением и собирать полные стадионы.
2: Рекорд.
17: Прям лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Буквально через несколько мгновений кому-то отправится фирменная брендированная рекордная эксклюзивная вода от бренда «Кристальная». Я напомню, что это игрушка H2Ошники. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Ну а участник уже сам решает забирать все бутылочки, которые на кону, или частью поделиться со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились ранее. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляешь фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Очень важно указать номер. Ну и все подробности, информация о накопленных литрах смотри в телеге Макси «Радио Рекорд Самара». Становись H2Ошником рекорда. А вот кто следующим станет, сейчас узнаем. Да, мы будем звонить участнику по имени Андрей, 3574, последние цифры мобильника. И Андрюх писал нам, да, он хочет пить, и, соответственно, мы, ну, согласно нашим правилам, набираем участников. Вот дозвониться пытаемся, по крайней мере. Да, Андрея, есть гудки, хотя я, честно говоря, вот на пятницу сильно не рассчитываю. По пятницам так бывает, что многие просто игнорируют какие-то звонки, да потому что уже где-то на природе или где-то отдыхают. По-моему, этим же и занят у нас Андрюха. Ну что ж, я не знаю, наверное, больше ждать не будем. Бутылочки остаются у нас, собственно говоря, в следующем розыгрыше попробуем раздать их всем жаждущим попить.
2: Дэнс лето на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Водителей в Самарской области предупреждают о возможности образования заторов из-за ремонта участка трассы М5 «Урал». Ведутся ремонтные работы в районе сел Большая Рязань, Валы и подъезда к Жигулевску. В Самарской области потратят более 700 миллионов на фиксацию нарушений ПДД. Объявлен аукцион на передачу обработки и хранения данных с камер. Подрядчик обеспечит работу 1767 стационарных и 30 передвижных камер. В Самарской области до конца года внедрят ИИ-систему для контроля за чистотой. Нейросеть на основе городских камер будет круглосуточно выявлять незаконные свалки и крупногабаритный мусор на контейнерных площадках. Искусственный интеллект будет отвечать за распознание нарушений, за автоматизацию штрафов и документооборота. Еще больше новостей в наших интерактивных круглосуточных каналах в Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара. Подписывайся, все это для детей старше 12 лет.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия и супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город ТК.

0: Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня вечером будет облачно с прояснениями и до плюс 25 градусов. Уже в понедельник мы озвучим подробности новой игрушки с крутым подарком. Там все будет легко, приятные бонусы получат многие, ну и будет, конечно же, главный приз. А еще это повод для встречи, слушай рекорд и следи за новостями в Макс-канале и Телеграм, а также в группе ВК «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
1: Драйв на скорости 70 треков в час. Это

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку.
3: Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
5: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Рекорд. Рекорд.

любимые, на которые вы любите ходить. Конечно же, мы говорим о фестивалях Радио Рекорд. Я напомню, что это и ВК-фест, и пиратская станция, и трансмиссия. Конечно же, фестиваль Белый. Можно в целом захватить и фестиваль Сенсейшн, как из одно из мероприятий, которое мы делали в огромном количестве. Супердискотека, Теодор Фест и так далее. В общем, любые варианты можете прямо сейчас при помощи приложения Радио Рекорд написать. Было бы интересно узнать, какое количество людей вообще интересуется фестивалями и готово на них ходить. В общем, давайте туда. Пока давайте расскажу о треках, которые будут в этом часе. Свежак, а даже не то, что свежак, просто очень бодрый трек от Афроджека.

0: Рекорд. Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
4: Этот красавчик свободен?
2: Но получит его только зрительницы домашнего.
5: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
2: Женский доктор.
6: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
2: С настоящим мужским характером.
7: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+. В планете секонд-хенд мы заботимся о каждом. Пенсионерам, членам профсоюзов и многодетным семьям специальные скидки. В день рождения приятный бонус. Планета секонд-хенд.
8: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
9: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
10: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
11: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
12: Рекорд. Дэнс Радио.
0: Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Полис ОМС действует по всей России и гарантирует бесплатную медпомощь в отпуске или другой поездке, заявили депутаты. При отказе в приеме из-за полиса, выданного в другом регионе, необходимо обратиться к главврачу, затем в страховую компанию, а при необходимости в территориальный фонд ОМС или Росздравнадзор, добавили они. Введение личного блога в соцсетях может стать поводом для увольнения, если публикации нарушают конфиденциальность или наносят репутационный ущерб компании. В остальных случаях блог считается личным делом сотрудника, сообщили юристы. В заключительном игровом дне чемпионата мира определились сразу несколько участников 1/8 финала. Испания уверенно вышла дальше и теперь сыграет с Португалией. В очной встрече португальцы обыграли Хорватию со счетом 2-1. Криштиану Роналду забил с пенальти, а победный гол в добавленное время оформил Гонсало Рамуш. Швейцария также без проблем прошла Алжир, победив со счетом 2-0. Отличились Брель Эмбола и Дан Дойе. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пиццеру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс Погоды, в Самаре сегодня вечером будет облачно с прояснениями и до плюс 25 градусов. И напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное жизни города, страны и мира, общение, опросы, приколы, розыгрыши и многое другое. Радио Рекорд Самара, подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
2: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
3: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АсАвто» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АсАвто Волга» – выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ-стройкерамика, пожарный проезд 4.
4: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
5: Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные Джейку J6 и Амода C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в «АсАвто Самара». Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8 846 226 5217.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламы.

предложение руки и сердца. Зовут Иван и Ангелина. И что самое интересное, пока они туда забирались, для меня по-прежнему это секрет. Во-первых, все это снималось. Во-вторых, где-то там летал вертолет с полицейскими. Соответственно, пока ребята забирались, фотографировались, там видосики поснимались.

большое количество журналистов. Они просили, чтобы ребята поцеловались, а в сети парочку прозвали как Crazy Russians. Да, это действительно crazy смотреть, как руферы ползают по самым высоким зданиям планеты. Пишите, что думаете при помощи

0: Парни взяли культовый R&B-шедевр 90-х от группы TLC под названием No Scrubs. В общем, в исполнении этих ребят трек получился по-настоящему мощным, сочным, солнечным хаос-боевиком, который точно вам понравится, поэтому прямо сейчас премьер на рекорде.
1: Премьера трека.

0: мобильном приложении «Рекорда». Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля.

0: 20.00. Смотрите на домашнем. 16+.
1: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что США добились практически всех своих целей на переговорах с Ираном. По его словам, в отличие от затяжных военных кампаний прошлого, за 4 месяца его администрации удалось добиться значительных итогов, включая, как он утверждает, военное превосходство над Ираном. Курс по русскому языку как государственному введут в вузах через год, сообщили в Миноборнауке. По поручению президента курс войдет в единое ядро высшего образования и станет обязательным для всех студентов, независимо от факультета, формы и уровня обучения. Сейчас в этот перечень помимо русского языка входит история, основы российской государственности и философия. После победы над Хорватией и выхода в 1/8 финала чемпионата мира сборную Португалии тепло встретили в Торонто. Главным героем вечера стал Криштиану Роналду, который забил победный гол с пенальти и позже вышел на балкон отеля, чтобы поприветствовать собравшихся болельщиков. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Дэнс лето! На рекорде.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня вечером будет облачно с прояснениями и до плюс 25 градусов. Я напомню, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Участник уже сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие участники. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты написал, главное, укажи номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге «Макси Радио Рекорд Самара». А еще совсем скоро освежающие рекордные заезды по улицам Самары. Все это для детей старше 12 лет. Становись аж двоушником рекорда.
2: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Всех с пятницы. Потрясающий день, какой уикенд будет, но об этом чуть позже. Хочу вам напомнить, что главное трансовое событие страны от Рекорда возвращается. Этой осенью нас всех ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия Портал». Я в мерче трансмиссии хожу всю неделю. Будем честными, три иностранных артиста выступят непременно. Это Ронски Спит, Ален Уотс, Рэм, ну и, конечно, российские звезды трансмузыки. Запоминаем даты. Москва, Вики Стадиум. Это 16 октября, 7 ноября, Питер, Temple of Dear. Трансмиссия Портал. Все подробности на radiorecord.ru 18+. В этом чате у нас Пульс Драйвер и It's a Fine Day. Кроме того, слышим Dub Dogs и How Does It Feel.

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо, с помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/Bergner. Есть ограничения.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand». Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
12: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Медведев предложил расширить биометрическую проверку иностранцев на границе на всю территорию России. Он также добавил, что необходимо принять меры в отношении мигрантов, дети которых незаконно находятся в России и не посещают детский сад или школу. Средняя зарплата свыше 200 тысяч рублей отмечена в 6 сферах. В апреле этого года выяснил ТАСС, изучив статистику. Среди них добыча нефти и газа, деятельность трубопроводного, воздушного и космического транспорта, а также финансовая и страховая сферы. Ламин Ямаль стал лучшим игроком матча Испания-Австрия. В 1/16 финала Испания одержала победу со счетом 3-0. Ямаль начал игру в стартовом составе и был заменен на 86-й минуте. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
4: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
0: Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В чем же вы обвиняете интернет? Читаем ваше сообщение. В появлении диванных экспертов, говорит Артем. Люди порой пишут такую чушь. Яркий пример – плоскоземельщик. Диванные политики и искусствоведы. Набралось.
2: Меня раздражает, что каждый должен быть экспертом. Вообще не должен.
3: Я недавно услышал, что эксперт – это бывший перт.
1: В интернете услышал?
3: Да.
1: Понятно.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня вечером будет облачно с прояснениями и до плюс 25 градусов. И хочу тебе напомнить, что родной самарский рекорд ты можешь слушать, где бы ты ни находился и чем бы ты ни занимался. Кстати, это можно делать не только в машине, но даже без приемника дома на работе за городом. И если ты в Самаре, можешь сделать это с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще один вариант – это радиоплеер. Ссылка на него есть в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в телеграм-канале в одной из закрепленных записей. Ты можешь скачать приложение Радиоплеер, но главное в разделе «Регионы» выбери Самарскую область. И будь в нашей компании, будь в курсе, что происходит в городе, и, конечно же, участвуй в наших крутых играх. Все это для детей старше 12 лет.
5: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

Record Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Есть новость обеденного характера. Конечно, любителям поесть ночью назвали самые идеальные продукты. Можно, нужно есть ночью, но я тебе дам! Филипп Беликов нападает на мой инфоповод. Итак, что можно есть ночью? Нежирный творог, белок вареного яйца, миндаль, грецкие орехи, пить, конечно же, кефир и молоко. Друзья, зачем вы все пьете кефир? Мне кажется, я одна его демонизирую. Надоел, просто надоел. Из примера моей частной жизни, я вчера в половине первой ночи ела котлеты. Котлеты, обычные куриные котлеты. Вы что ели, пишите об этом в мобильном приложении Радио Рекорд. Потому что читмил скоро, потому что уикенд тоже на нас надвигается. Я считаю, можно себе позволить и ночью поесть, и всякой бреднятины. Что? Котлеты? Слышите? Филипп Беликов, а диджей Фил на трибуне сейчас находится. Котлеты. Loud Luxury в этом часе. Love You For Life услышим.

0: Savage Culture и Lost. Ну, непременно Глеб Филипченко в G-Pop и Джим Бульский в Майорка. Услышим, кстати, совсем скоро. Друзья, не забываем, что день больших премьер в эфире Рекорда. И главный хитмейкер планеты Дэвид Гетта вместе со своим соратником Мортоном представляет обновленную версию своего абсолютного хита «Titanium». Забудьте оригинал в фирменном стиле Future Rave. Гимн с вокалом Sia обрел колоссальную стадионную мощь. Я пресс-релиз читаю. Пронзительные синтезаторы и разрывную энергетику для главных фестивалей планеты. Встречаем Дэвид Гетта, Sia and Morton Titanium прямо сейчас.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь. Рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдар в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
14: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
15: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
16: Телефон

0: Рекорд. Новости.
1: Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России рассматривает возможность использования цифрового рубля для международных расчетов и уже ведет переговоры с зарубежными партнерами. При этом переход на цифровой рубль останется полностью добровольным, а уровень конфиденциальности операций не изменится. Забравшиеся на Empire State Building российские руферы предстали перед судом в Нью-Йорке, сообщает ABC News. Судья постановил освободить их под надзор. Следующее заседание по делу россиян намечено на 24 августа. Криштиану Роналду опроверг слухи о завершении карьеры в сборной Португалии после чемпионата мира. Он заявил, что примет решение позже, обсудив его с семьей, а сейчас намерен сфокусироваться на турнире и наслаждаться моментом. В последнем матче португальцы обыграли Хорватию со счетом 2-1 и 6 июля сыграют со сборной Испании. В этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах – Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционно Рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. Уже завтра и в это воскресенье. Петербург, 11 июля. Нижний Новгород, 18-19 июля, Москва. Сцена рекорда на ВК-фесте, состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня вечером будет облачно с прояснениями и до плюс 25 градусов. И начинай каждый будний день в компании Рекорда. Специально для тебя рубрика «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, а также игры, подарки, неформатные треки в 8.40 в рубрике «Трэш-пати», ну и полезная, важная, интересная информация. Еще мы продолжаем летнюю тему H2O-шники, где ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда Кристальная. И все это с 7 до 11 по будням «Мега утро» с Серегой Шевченко. Все это для детей старше 12 лет.
2: В прошлых выпусках «Трэш-пати»

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 840. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Дай жару этим летом вместе с нами.
4: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Record Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, и Кристина, а знаете, что китайцы делают? Я просто с новостью к вам вышла, небольшое такое вступление будет, что они делают. Они не готовятся к ВК-фесту, к нашей сцене, как мы. Они работают, не попадая рукой, вот изобрели новых роботов, между прочим, с почти что человеческой кожей, модельной внешностью. Технологии шагнули довольно-таки далеко, и теперь вот говорят, что все, андроиды от нас уже неотличимы. Вот у меня один вопрос, а кожа там какая, ну, теплая или не очень, может, прохладненькая? Оказывается, любую модель можно приобрести уже сейчас, и стоит это на секунду. 13 миллионов рублей, слишком дорого, я считаю. Вообще, вот смысл я все это описываю. Друзья, можно же зайти к нам в наш телеграм-канал Радио Рекорд, поглядеть видосик. Очень красивая модель. Модель почти что человека, робота-андроида представлена. Поглядите, вряд ли отличите от настоящего человека. Так что подписывайтесь, кстати, тоже не забывайте. Фишеры, Тонс энд Дай в этом часе услышим и Favor.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Русским рэпом займется Минюст. Обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей.
2: Что еще нужно вот почистить, скорректировать, улучшить, главное? И у людей накопилось. Вот, например, я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я». И дальше до руки твои целовать.
3: Басков вообще разрешен?
2: Просто не присматривались никто, как бы.
3: Все на себя стянул рэп, весь гнев. И пока все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков у кого-то я и так далее, да?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
5: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
7: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
8: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
11: Этот красавчик свободен?
9: Но получит его только зрительницы домашнего.
12: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
9: Женский доктор.
13: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
9: С настоящим мужским характером.
14: Я здесь, рядом.
9: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
15: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
16: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
17: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».

0: Рекорд. Новости.
1: В России могут расширить список оснований для выдворения мигрантов. По данным «Коммерсанта», иностранцев предлагают в обязательном порядке высылать из страны за дискриминацию, неповиновение пограничникам, участие в деятельности нежелательных организаций и несанкционированных митингах. Российские нефтяные компании практически остановили морской экспорт дизельного топлива. По данным Центра ценовых индексов, поставки переориентированы на внутренний рынок из-за повышенного спроса и внеплановых ремонтов НПЗ. При этом официального запрета на экспорт топлива со стороны правительства не вводилось. Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман подал в отставку после вылета команды с чемпионата мира. По данным Sky Sport, немецкий футбольный союз рекомендовал ему уйти с поста, и специалист согласился. Основным кандидатом на замену стал Юрген Клопп. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде! Лето!

вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной вселенной.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Всем привет на главной танцевальной. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня вечером будет облачно с прояснениями и до плюс 25 градусов. И напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Вся оперативная информация, все срочное, важное, актуальное, интересное жизни города, страны и мира. Общение, опросы, приколы, розыгрыши и многое другое. Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: На «Олви» приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС «Олви» от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.azs.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212 99.

сайте. Ищем всю информацию на сайте radiorecord.ru. Но завтра в 16.00 у нас будет специальное шоу. Я буду играть только русскую и русскоязычную электронно-танцевальную музыку. Это будет шоу-кейс русского часа. Будет много специальных гостей, лайв-выступлений. Это будет не просто диджей-сет, это будет полноценное музыкальное представление на 30 с лишним песен. В общем, обязательно приходите. Те, кто по какой-то причине завтра не смогут быть в парке 300-летия Санкт-Петербурга, мы обязательно запишем все сеты всех артистов и выложим их традиционно в группу Рекорда ВКонтакте и в наш телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Ну и прямо сейчас давайте узнаем, что мы с вами по музыке послушаем в ближайшие 60 минут на нашей основной волне. Это будут

Маша всегда здоровалась с бабушками у подъезда, поэтому считалась самой вежливой проституткой в доме.

0: мобильном приложении Рекорда. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Компания «Абилит». Обелиск. Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
5: Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 миллиона 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
7: Обычный день, если ты не супри.
8: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон +7 846 200.

0: Рекорд. Новости.
1: США стали осторожнее в вопросе поддержки НАТО из-за опасений эскалации отношений с Россией, пишет The Economist. По данным издания, в администрации Дональда Трампа союзникам дали понять, что Вашингтон не намерен вступать в конфликт из-за стран Балтии, опасаясь прямого противостояния с Россией. Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что страна не поставляет топливо напрямую в Россию. При этом он допустил, что индийские нефтепродукты могут попадать на российский рынок через международных трейдеров. Сегодня пройдут заключительные матчи 1/16 финала чемпионата мира. Австралия встретится с Египтом, действующие чемпионы мира из Аргентины сыграют с Кабо-Верде, а Колумбия и Гана разыграют последнюю путевку в 1/8 финала, где победителя уже ждет сборная Швейцарии. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
4: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. Рекорд.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Всем привет, это Рекорд. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью будет облачно с прояснениями до плюс 18. На завтра синоптики обещают нам облачно с прояснениями погоду. Местами, возможно, даже небольшой дождь и до плюс 31 градуса. Я напомню, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Участник уже сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие участники. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты написал, главное, укажи номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге «Макси Радио Рекорд Самара». А еще совсем скоро освежающие рекордные заезды по улицам Самара. Самары. Все это для детей старше 12 лет. Становись H2-ушником Рекорда.
2: Рекорд. Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
4: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: для детей старше 12 лет.
1: Всем привет на главной танцевальной радиостанции России. Ты слушаешь Радио Рекорд. С тобой я, Кирилл Григорьев. Пятница, вечер, летний, теплый вечер. Впереди классные выходные. Погода там тоже нас должна порадовать. Я уверен, что ты уже где-то чилишь и, возможно, даже не в городе. Поэтому, конечно же, желаю тебе классно провести время. Но делай это в компании с Рекордом, потому что классное музло и, конечно же, отличные розыгрыши. Кстати, продолжаем такой очень классный розыгрыш воды, брендированный, эксклюзивный от Рекорда. Водичка сейчас самая актуальная тема, наконец-то. Ну и, соответственно, в этом часе с тобой сыграем игрушку H2Ошники. Ну и с удовольствием расскажу тебе, какая музыка нас с тобой ждет в эти 60 танцевальных минут. В этом часе послушаем Antor and Ultra, Talk to You. Также будет Bibi Rexha, New Religion. В этом часе услышим Бабина, Маркус Дилан, Sweet Dreams. Классная работа от Алеса, One Republic, In Your Eyes. Ну а начнет этот час Avalon Rockstone с темой Vertigo. Оставайся с нами, это Рекорд Дэнс Лето.
2: Рекорд Дэнс Лето.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды «Рекорд» от бренда «Кристальная». Я напомню, как все происходит. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились ранее. Ну а для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы в ВК. Обязательно укажи свой номер телефона и все подробности можешь посмотреть о накопленных литрах в телеге Макси Радио Рекорд Самара. А через несколько минут мы с тобой уже сыграем.
0: Рекорд. Реклама. Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь. Рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
10: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки. Стропольщики. Разнорабочие. Официально

0: трудоустройства, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
1: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные Джейку J6 и Амода C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в ВАЗ-Авто Самара. Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8-846-226-5217.
4: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
6: Реклама в Самаре 212-99-90.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Прямо сейчас разыграем очередную партию брендированной эксклюзивной воды «Рекорд» от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Участник сам решает забрать весь приз или поделиться теми бутылочками, которые на кону, со следующим игроком. Изначально всегда у нас 4 бутылочки плюс то, чем поделились ранее. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляешь фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Обязательно указывай свой номер телефона. Ну и все подробности, информация о накопленных литрах, смотри в телеге и Максе, Радио Рекорд Самара. Прямо сейчас будем звонить участнице по имени Анастасия, 7573, последние цифры мобильника. И она написала нам ранее, что хочет пить. Мы, согласно всем правилам, ее набираем. Вот узнаем, как сильно она сейчас хочет пить. Хотя здесь сегодня, по-моему, очень актуально, учитывая то, что еще и завтра синоптики вещают нам вообще жару за плюс 30. Поэтому вода любая пригодится. Ну, а если она еще и брендированная рекордная, то, мне кажется, от такой водицы, с такой водицей вообще не страшна никакая погода. И пока что-то как-то Анастасия нас игнорирует. Гудки одинокие, гудки, ну, я могу сказать, что пятничные, потому что в пятницу очень, конечно же, мало шансов дозвониться, особенно вечером, до кого-то все заняты своими классными делами. Ну да ладно, не упускай возможность стать H2O, смотри всю инфу о наших розыгрышах в телеге Макси Радио Рекорд Самара, а также в группе ВК Радио Рекорд Самара. И будь с нами на связи, становись H2Ошником рекорда.

0: Рекорд. Новости.
1: В Самаре обновили интеллектуальную транспортную систему. На Московском шоссе установили 9 экранов и 18 знаков переменной информации о ДТП, ремонте и погоде. На Фрунзенском мосту разместили 2 автоматических метеостанции. Система включает более 1000 программно-аппаратных комплексов и свыше 400 контроллеров для регулирования движения и повышения безопасности. Северо-восточную магистраль в Самаре официально назвали улицей космонавта Губарева. Об этом говорится в постановлении мэрии. Губарев, первый космонавт из Куйбышевской, ныне Самарской области, совершил полет на «Союзе-17» и станции «Салют-4» с 11 января по 9 февраля 1975 года. В Самаре пик жары придется на 4-5 июля до плюс 31-32 градусов. Немного прохладнее станет 6-7 числа до плюс 28. Возможен дождь 8 июля снова плюс 30. Еще больше новостей города, страны и мира читай в наших круглосуточных каналах Телеграм и Макс, Радио Рекорд Самара.
2: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
3: Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-Го-Го», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
9: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
10: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
11: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidelto.ru.
13: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Всем привет, это Рекорд. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью будет облачно с прояснениями до плюс 18. На завтра синоптики обещают нам облачно с прояснениями погоду. Местами возможен даже небольшой дождь и до плюс 31 градуса. Уже в понедельник мы озвучим подробности новой игрушки с крутым подарком. Там все будет легко, приятные бонусы получат многие. Ну и будет, конечно же, главный приз. А еще это повод для встречи. Слушай Рекорд и следи за новостями в Макс-канале и Телеграм, а также в группе ВК «Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
1: Драйв на скорости 70 треков в час. Это Рекорд Мегамикс.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика», пожарный проезд 4.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
5: Телефон рекламной службы.

Подумаем над тем, что мы с вами сегодня вечером будем делать. Во-первых, у нас в 9 вечера традиционное по пятницам шоу «Рекорд Мегамикс», где диджей Перец смиксует вам лютый СДВГ-микс, где будет за час отыграно, ну не знаю, может быть, треков под сотню. Можете сами проверить. А в 10 вечера сегодня у нас будет легендарный MC Жан и его шоу «Рекорд Классикс», в котором вы услышите лучшие треки за все 30 лет существования «Радио Рекорд». В 11 вечера у нас эфир забирает Team Vox шоу «Рекорд», а в час ночи, ну мало ли, вы будете не спать по Москве, Армин Ван Бюрен и шоу «Estate of Trance» будет звучать у нас целых 2 часа в нашем эфире. Вот такой вот

одно другому не мешает.

0: принадлежности и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
1: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация о организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
1: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Инвест Фьючи на рекорде.
1: Всем привет! Вы слушаете Радио Рекорд, и с вами Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Пробежимся по главным финансовым новостям этой недели. Ну а начнем, пожалуй, с самого яркого в мире инвестиций, потому что рынок в конце недели снова нам напомнил, что споткнуться и упасть можно где и когда угодно. В четверг, 2 июля, российские индексы снова у нас дружно и уверенно поехали вниз. Мы видим, что индекс Московской биржи возобновил свое падение и опустился в направлении от отметки 2200, плотно к ней прижался. В пятницу пошел небольшой откат наверх, но, тем не менее, фактически вблизи локальных минимумов мы снова по индексу Московской биржи находимся. Почему снова обвал? Вроде бы вот только, да, от недавнего дна мы оттолкнулись. Ну, тут, пожалуй, главное давление пришло от заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая повысила ожидания по траектории ключевой ставки, то есть намекнула, что в ближайшее время можно дешевых денег не ждать. Ну, а для компании с большими долгами это прямой удар. Не случайно именно такие истории и оказались у нас в аутсайдерах по итогам недели на Московской бирже. Ну и к этому добавляем снижение цен на нефть и полное отсутствие позитивных новостей по урегулированию конфликта. Вот и возобновление распродаж. Ну, кстати, я разбирала отскок на Ютубе у нас, который мы видели в начале недели, и предупреждала, что эта история, вероятнее всего, недолговечная. Но не все так грустно. Кое-где был и рост. Отдельные бумаги даже выросли на новостях об обратном выкупе акций МГКЛ, например. Строители подросли с энергетиками. Ну, к тому же, пока дивидендный сезон еще поддерживает отдельные бумаги, пусть и в короткой перспективе. Так что рынок раньше времени хранить точно не будем. Ну, как, кстати, и рубль. Хотя всю эту неделю он планомерно снижался.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: На неделе ЦБ устанавливал курс доллара выше 78 рублей. В последний раз так было еще в начале апреля. Хотя уже к концу недели регулятор слегка его снизил. Официальный курс доллара на 3 июля составил 77,9 рубля. Ну и Соединенные Штаты тоже делали новости, потому что там вышли у нас слабые данные по занятости. Всего 57 тысяч новых рабочих мест было создано, а ожидалось 110 тысяч. Аналитики промахнулись почти вдвое, но зато это ослабило ожидания повышения ставок ФРС, и доллар в мире просел, так что рублю несколько полегчало. Что будет дальше с нашим рынком? Ну, аналитики разные сценарии, как всегда, раскладывают. Я бы ожидала все-таки какого-то постепенного откупа дна, но понятно, что многое зависит от геополитики здесь. Многое, если не все. Ну что ж, друзья, вы слушали Радио Рекорд. С вами была Кира Юхтенко, основатель InvestFuture. Подписывайтесь на нас везде, где найдете. И до новых встреч на волнах Радио Рекорд.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
2: Рекорд реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
5: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
4: Да, 100! Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vitalto.ru.
6: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Русским рэпом займется Минюст. Обнаружили в рэп-треках много пропаганды наркотиков, насилия и отрицания морально-нравственных ценностей.
2: Что еще нужно вот почистить, скорректировать, улучшить, главное? И у людей накопилось. Вот, например, я бы почистил песню Баскова про шарманку. Потому что припев начинается с «я». И дальше до руки твои целовать.
3: Басков вообще разрешен?
2: Просто не присматривались никто, как бы.
3: Все на себя стянул рэп, весь гнев. И пока все на них внимание, а в это время втихаря, значит, Басков у кого-то и так далее, да?
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде.
4: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
5: Всем привет, это Рекорд. По данным Яндекс.Погоды, в Самаре сегодня ночью будет облачно с прояснениями до плюс 18. На завтра синоптики обещают нам облачно с прояснениями погоды. Местами, возможно, даже небольшой дождь и до плюс 31 градуса. И я напомню, что мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Участник уже сам решает забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или же поделиться частью со следующим игроком. Изначально у нас всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие участники. Ну а для того, чтобы попасть в эфир, отправляй фразу «хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, куда ты написал, главное, укажи номер телефона. Все подробности и информацию о накопленных литрах смотри в телеге «Макси Радио Рекорд Самара». Все это для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
6: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Здравствуйте. На фоне массовой расклейки по Самаре плакатов с лозунгом «Ваш защитник в сфере ЖКХ», на которых просто меняются фамилии и фото появившихся откуда ни возьмись защитников, в столице региона произошло действительно знаковое событие. Комитет Государственной Думы Российской Федерации по строительству ЖКХ провел в Самаре выездное заседание. Приехали депутаты, которые защищают наши с вами права и интересы реальной работы. Цель выездного заседания обозначил первый заместитель председателя комитета, наш земляк Владимир Кошелев.
8: В Государственной Думе, как представитель законодательной власти, обобщить вот ту практику, ту проблематику, которая сейчас существует в нашем регионе, что в других регионах, да, и выработать именно такие решения законодательные, которые будут работать адресно на улучшение тех или иных процессов, которые влияют на качество жизни граждан.
7: Одним из таких решений стало предложение Министерства градостроительной политики Самарской области. Его озвучил руководитель ведомства Екатерина Семенова. Суть предложения следующая. Необходимо пересмотреть методику расчета компенсаций для жителей домов, подлежащих расселению. В настоящее время за основу берется рыночная стоимость квадратного метра на момент принятия решения о расселении. Однако этот процесс не всегда происходит оперативно, а цены за это время на недвижимость могут значительно вырасти. Поэтому эксперты считают более справедливым учитывать стоимость квадратного метра непосредственно в момент фактического переезда жильцов. Инициативу поддержали члены Комитета по строительству и ЖКХ Государственной Думы. Принято решение вынести ее на голосование уже в этом созыве Нижней Палаты Парламента. Вот что сказал по этому поводу председатель комитета Сергей Пахомов.
9: Вот с коллегами по комитету возьмем это не просто в работу, возьмем на себя на обязательство уже в этом созыве Государственной Думы такое решение законодательства принять.
7: Ну и самое главное. Самарская инициатива, которую единодушно поддержали депутаты профильного комитета Государственной Думы, сделает более благополучным и предсказуемым переезд из ветхого жилья для десятков тысяч семей. Как говорится, почувствуйте разницу между профессиональной работой на результат и расклейкой плакатов с громкими, но не наполненными реальным содержанием лозунгами.
6: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
10: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время точное, радиостанция «Это рекорд», и это мы. Кремов Хрусталев, стало быть, все как всегда, буду вместе с тобой обсуждать новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, в русском языке при всей его гибкости и богатстве все-таки не хватает иногда нужных слов, которые есть в других языках. В тагальском языке, например, говорят, есть такое слово, как гигил, которое означает непреодолимое желание укусить любимого человека из-за переизбытка к нему чувств. Или в немецком языке есть очень нужное нам всем иногда слово «backpfeifendesicht», что означает «лицо, по которому очень хочется ударить». Но самое актуальное – это, пожалуй, японское слово «щегэней», которое, говорят, используют для того, чтобы выразить состояние отсутствия контроля над ситуацией, которую ты не можешь изменить. Этого слова в нашей жизни не хватает все чаще, и не последнюю роль в этом играют лишающие нас чувства контроля над ситуацией новости, некоторые из которых мы обсуждаем здесь, как обычно, в течение часа нашей программы.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне продолжают активно забирать деньги из банков. По данным ЦБ, только за июнь объем наличных в обращении вырос почти на 450 миллиардов рублей. Это около 13 миллиардов рублей в день. Отток средств в наличные продолжается уже пятый месяц подряд. С февраля по июнь объем кэша в экономике увеличился почти на 1,9 триллиона рублей.
2: А как, вот, боюсь спросить, россияне вообще спят? Ведь когда у тебя столько кэша под подушкой, ты же, наверное, не высыпаешься?
3: Почему? Высыпаешься на мягоньких купюрах под нежный шелест этих
2: пятитысячных. Мягоньких?
3: Может, что, не в монетах же у них это все?
2: А может, и в монетах. Знаете, самые надежные такие люди, основательные, они монетам только доверяют. Или, может, они кэш с собой носят в карманах? А то, знаете, я же иногда думаю, что у нас бабушки вот сейчас абсолютно все уже стали ходить с тележками. Может, у них в тележках,
3: да,
2: кэш?
3: Да, мошенникам не
2: на триллион. А раньше тележки были пустые.
3: Ну да, раньше там было.
2: А сейчас с кэшем. Россияне продолжают активно забирать деньги из банков, да? Только за июнь объем наличных обращений вырос на сколько? На 450 миллиардов рублей. Слушайте, ну, это, конечно, плохие новости для банков, потому что так, с такими темпами скоро у нас банки просто закроются, если из них весь налик вынесут. То есть, еще немного, знаете, придешь в банк, а на нем табличка там, знаете, как, там закрыто, ушла за наличкой к бомжу у Ленинградского вокзала.
3: Как сейчас на АЗС, как бы. Ну, денег нет,
2: как
3: бензина
2: и в банке.
3: Нет.
2: Да, да. Надо, слушайте, нет, ну, банки-то надо спасать. А то, знаете, тут еще я видел как-то видос, Соловьев где-то говорил, что, значит, он предложил забирать деньги у банков, да, там, забирать у них деньги. Типа, откуда взять деньги, нужно забирать у банков. А в банке же, как мы знаем, это же деньги банкиров, не да, наши, его да. Тещи, конечно, это не деньги людей, которые они туда приносят на депозиты. Конечно, там еще есть кредиты от ЦБ, но это тоже, кстати, деньги народа. Но неважно. Так вот, смотрите, значит, если половину денег заберет из банка народ, а другую половину Соловьев, то банки все, как бы, лопнут как банки.
3: Не, ну если времени. Половина денег будет у Соловьева, у условного Соловьева, то, значит, сможешь открыть свой банк хороший, справедливый, по справедливости? Чтобы там деньги как бы крутились.
2: А кто? Кто в него поверит? Люди выносят не потому, что не верят банкам. И они и дальше будут выносить, очевидно. Это лавинообразный процесс. Так вот, а сейчас я хочу обратиться к банкам, чтобы они все-таки остались. Ребята, ну, хватит, ну, хорошо, допустим, вы не можете там не отдать, держать, они не могут же деньги, когда он выносит, да? Ну, как же, помните, как Остап Бендер, как же не выношу, когда выношу стул, да, и тянуть на себя? Так вот, может быть, гражданам деньги, ну, не то чтобы не отдавать, это нельзя, но, может быть, как-то, знаете, потянуть время. Да, вот пришел человек, чтобы снять, например, там, не знаю, там, свои 20 миллионов рублей, а он ему предлагает кредит на 30 тысяч. Это его может сбить с толку, да, и он может на время забыть про деньги, да? Вообще, конечно, нет. Я вам скажу, конечно, банки виноваты. Потому что им надо лучше, во-первых, туда завлекать граждан.
3: Заманивать, да.
2: А во-вторых, там отвлекать. Потому что, вот смотрите, вот сейчас в банках, там придешь везде, там на этих стойках, там конфетки, вот эти сосульки дешевые, там, и кулер везде. Слушайте, ну это фигня. Ну кулером наших людей, так сказать, не заманишь и ситуацию не спасешь. А что если в банке поставить большой, огромный такой бесплатный пивной кран? Такой пивной фонтан, чтобы пиво лилось, да, рекой бесплатно.
3: А вместо конфеток мангал. И чтобы в банке был штатный мангальщик. А то непонятные там девочки бегают какие-то, да? А с мангальщиком все понятно. Вот он стоит, трудится, абсолютно, работает, напивает, что поднос такой.
2: А вот тогда, да, из банка уже никто на своих ногах не выйдет. И уж деньги точно унести не сможет.
3: Да, и кредит как бы человеку после шашлычка с пивасиком как бы легче впарить.
2: Да, конечно. И можно первые 10 литров бесплатно, а остальные, когда уже пьяные, уже, ну, все равно же дальше пропьют, да? Вот тогда хоть как-то остановим эту ситуацию. Но в любом случае, проблема-то есть. Люди выносят из банков деньги. И проблема это не только банков, но и нас всех. Потому что, то есть, ну,
3: выносим, да.
2: Нет.
3: Выносим.
2: Нет, это как не ваша проблема, если вы выносите, а проблема тех, кто берет кредиты. Откуда им брать? Ставки будут, значит, будут другие проценты давать, будут хуже и так далее. Но не в этом дело. Дело же в другом. Ведь скажи нам, может, все это фигня? Может, это не так?
3: Это неправда,
2: новости,
3: да.
2: Может, неправда? Так вот, скажи лично ты нам, ты, раз смотришь, ты, скажи нам, доверяешь ли ты банкам? Вот конкретно, доверяю, доверяю почему, не доверяю почему, случай.
3: Да, вот случай, конечно, вот, то есть ты стал, скажем, не доверять банкам после какого-то конкретного случая. Это вот совсем, может, даже с именами и точными адресами этих самых банков. Пиши, мы это почитаем.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Пухосос могут зарегистрировать как товарный знак в России. Заявка уже поступила в Роспатент и находится на рассмотрении. По данным СМИ, запатентовать завирусившееся название решил московский рекламщик. Под брендом «Пухосос» планируют выпускать продукты питания, косметику и другие товары, если регистрацию одобрят.
2: Подождите, ну косметику, это я еще понимаю. Там помада «Пухосос», типа таким ртом можно сосать пух и не только. Но продукты питания, это что, например, молоко «Пухосос» или что?
3: Лечил у нас там какие-то веселые молочник. Почему?
2: Нет, вот так это что? То есть, если, скажем, молоко «Пухосос», да, то есть на этикетке стоит мужик такой с довольной рожей, да, типа насосал пуха и дал молока.
3: А
2: да?
3: Уже действующий веселый молочник выглядит в точности как «Пухосос». Видели его лицо?
2: Да,
3: усищи
2: такие. Просто переименовать. Но какие продукты можно назвать «Пухосос»? Там масло, хлеб, что там, холодец «Пухосос». Не знаете, мне даже просто от названия «холодец»-то иногда страшно. Для меня, знаете, это как сочетание двух слов. Холодный конец. А тут еще пухосос.
3: Пухососец.
2: Это они, конечно, с пухососом поспешили. Потому что наш народ еще к пухососам не готов. К продуктам пухосос. Вот если продукты называть просто сос, да? А, там, например, там колбасу. Там колбаса-сос.
3: Колбасос!
2: Да, и это, кстати, не то, о чем вы подумали. Это в том смысле, что сос, типа, не трогай эту колбасу, беги! Она на 99% сделана из остатка химической лаборатории, а на 1% из трупа собаки. Вот это будет хотя бы правда. Да, пухосос. Продукты питания, косметику, другие товары.
3: Другие товары. Это вот тут очень
2: это интересно.
3: Это что?
2: Вот, нет, а как раз другие, может быть. Не, это может быть, это может быть. Если вот это, да, вот черный такой, да. Че, веселый пухосос, да. Поэтому это как раз меня не смущает. Но самое важное, там в конце была фраза, зарегистрируют эти товары, если регистрацию одобрят. Но, знаете, вот что-то мне подсказывает, что одобрят. Потому что у человека, который хочет назвать продукты словом «пухосос», я уверен, что наверху есть большие связи. Ну, судя по тому, что иногда там говорят, что говорят и что делают. Ну, может быть, ладно, хорошо. Может, ему не разрешат «пухосос».
3: А почему не разрешат? Какие поводы? Не разрешить.
2: Ну, а что это такое?
3: Нет, не разрешают только в одном случае. Если это уже зарегистрированный товарный знак.
2: Нет, почему? А может быть, сочтут оскорбительным? Оскорбляет, например, тех, кто...
3: Нецензурный.
2: Или людей, которые пух сосут, там, есть же такие? Или которые...
3: Да, люди все разные. Видимо, где-нибудь такие же есть, где-нибудь в США.
2: В любом случае, я думаю, что, ну, пухосос... Может быть, еще раз, пухосос... Не пухосос, может, пухосос не разрешат. Но могут, знаете, попросить заменить слово «пухосос» на несколько других букв. Может быть, вместо буквы «П» «М», а вместо остальных букв «АКС», например.
0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех.

0: год. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
2: Реклама в Самаре. 212 99 90.

0: канал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: Сварщикам в Москве начали предлагать до 580 тысяч рублей в месяц. На фоне острого дефицита кадров эта профессия вошла в число самых высокооплачиваемых в столице. Следом идут токари и операторы станков с ЧПУ с зарплатой до 450 тысяч рублей. А электромонтерам готовы платить до 400 тысяч рублей за вахту. Эксперты отмечают, что рабочие специальности все чаще становятся одними из самых востребованных на рынке труда.
2: О, ну все! Это уж новость, конечно, страшная, потому что сейчас все маркетологи, там продажники, HR, юристы, там коучи, все побегут менять профессию на сварщиков. Особенно психологи и дизайнеры, и стилисты. И скоро, конечно, мы столкнемся с таким прекрасным феноменом, как сварщик, бывший стилист. Да, он будет, во-первых, трубы сваривать очень стильно, такой кудрявый.
3: Да, стринг, потому что бывших стилистов не бывает.
2: Не бывает, конечно. Но и сварка скоро будет сама очень стильной. А кто там, электромонтеры, да, бывшие психологи, будут очень проработанными. Это очень важно, когда вот электромонтер, там, да, вот бывший психолог, да, и его будет уже не так просто обесценить. И не так просто заабьюзить,
3: ну,
2: что очень важно.
3: С электромонтерами. Потому что, видите ли, в отличие от психологов, электромонтер, в принципе, ошибается один раз. Психолог может бесконечно ошибаться. А тут его как дернет его током.
2: Вот если бы у психологов были такие...

0: такие же условия, то все бы были в электромонтерами. Но как бы, да, пока идут в психологи. Нет, а вот, представьте, ну, во-первых, хорошо, а если, например, кто там еще был? А если, например, в токаре и операторы станков с ЧПУ, если в них еще пойдут, там, да, представьте, там, коучи, там, да, и, скажем, тренеры по йоге, то вот этот ЧПУ будет вообще очень гибкое, да, такое? Это же то, что мы, нам нужно. А то ЧПУ какое сейчас? Оно такое, да? Не очень, да, или как?
1: Нет, меня что устраивает ЧПУ? Да?
0: Просто вы не знаете, что это.
1: Числовое программное управление.
0: А что это конкретно?
1: Это когда заводишь программку компьютерную, как бы, и станок сам пилит уже там.
0: А вы откуда это знаете? Рассказывали?
1: Ну, рассказывал товарищ.
0: Да.
1: Товарищ сварщик рассказывал.
0: Так вот, значит, рабочие специальности все чаще становятся одними из самых востребованных на рынке труда. Да, так было сказано? Ну, слушайте, я в это не верю. Ну, по крайней мере, ну, знаете, только не в больших городах. И уж точно не в Питере и в Москве. Потому что, да какая разница, сколько там зарплата, да, у сварщиков там и у всех остальных. Да хоть в 3 раза по 300. Да, потому что те, кто работает в офисах, они ни за какие ковришки не пойдут в электромонтеры просто потому, что не хотят работать физически. Да хоть 10 раз по 300. Трактористами они быть не хотят. Они в офис пошли работать не за хорошую зарплату, а за хорошую неработу. Да, ни в какие сварщики они не пойдут, особенно после долгих лет, когда
1: их возвращают. Тому же сварщику очень трудно показать, какой он красивый. Они все же красивые очень, да?
0: В офисе, конечно,
1: надо же прийти. А он всегда в маске, как бы, да?
0: Да, и собственно, сам факт того, что сейчас нужны сварщики, он не говорит в пользу того, что их очень много, этих сварщиков. Потому что все в офисе. Чтобы наши там офисные люди, они сейчас, собственно, и составляют, что называется там, да, middle, upper middle, да, класс, да? Большинство городов, так сказать, собственно, больших городов России, их зарплаты не заманишь. Их можно заманить как раз только тем, что не надо будет работать.
1: Физически.
0: Физически, конечно, особенно, да? Вот чем можно заманить среднестатистического работника офиса? Вот что отличает работу в офисе? Работу в офисе отличает две основные вещи. Первое — это отсутствие, собственно, физической работы. И второе — это то, что ты работаешь на дядю, как бы, да? Так вот, что это может быть за работа? Вот такая же, да? Чтобы тоже физически не работать и при этом на кого-то работать, но при этом не в офисе. И знаете, есть только одна профессия. И вот она, видимо, очень скоро станет действительно востребованной. Эта профессия называется профессиональный попрошайка, работающий на так называемую корпорацию нищих, да? Потому что у всех попрошаек там в метро, да, у них есть старшие, да, с кем они там делятся, место за место там и так далее. И при этом работать как бы не надо. И вот туда бы, если заманить психологов и стилистов. И я просто об этом мечтаю. Вот, например, там подойдет к тебе попрошайка, там бывший психолог, да? И он у тебя не просто денег попросит, а еще внимательно выслушает и скажет, как проработать самооценку.
1: Да, и к тому же он найдет как бы максимально эффективный путь у тебя деньги снять.
0: Это как раз для меня плохо.
1: Манипуляции.
0: Тогда отменяется. А вот если бомж-попрошайка, например, бывший стилист, так это вообще песня. То есть, понимаете, бомж стильный, красавчик такой, ну, как пахнет. Сергей Зверев, а?
1: Ну, пахнет. Не как Сергей Зверев. Хотя я не нюхал Сергея Зверева.
0: Да? Точно! Понимаете, а это важно. Нет, тут либо полностью.
1: Кто тут нюхал
0: Сергея Зверева? Если бы Сергей Зверев подошел, ну дали бы ему милостыню. Рублей 1700, например.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В России официально разрешили продажу бензина стандарта Евро-3. В таком топливе допустимое содержание серы в 15 раз выше, чем в бензине класса Евро-5. Решение власти объяснили необходимостью повысить надежность снабжения страны топливом. При этом автоэксперты предупреждают, что использование Евро-3 в современных автомобилях может ускорить износ катализатора, лямбда-зондов и других элементов выхлопной системы.
2: Да! Вижу, Крем, вижу ваше убийственное выражение лица. Вот, наконец-то, вы и узнали слово «лямбда-зонд».
3: Ну, я знал слово «лямбда», я знал слово «зонд», но думал, что они нигде не пересекутся в этой вселенной.
2: Да, они пересеклись, и вашей жизни уже прежней не будет. Я вижу, даже вы немножко испугались, потому что... А вы представляете, вот если вам ночью бы сказали там «лямбда-зонд», вы подумали, что вас сейчас будут лямбда-зондировать, да?
3: Я сказал, это ладно, слова как бы они бесценны. Если бы сунули под нос мне «лямбда-зонд».
2: Это как раз не так страшно. Это, поверьте мне, как старому автомобилисту не так страшно. Ну, и что значит лямбда-зонд? Там износ, что там, катализатора, да? Ну, слушайте, и что? Ну и что, что износ? А то бензин. Все, поехали. Может, недалеко, но зато сейчас. И серы в 15 раз в нем больше. Ну и что? Слушайте, а откуда мы вообще знали, сколько этой серы было в бензине до этого?
3: А нафига она вообще в бензине сера? С какого перепуга в бензине должна быть
2: видимо,
3: сера?
2: Видимо, это плохо, но зачем? А вы знали, сколько ее до этого? Я, знаете, я только знаю, сколько серы у вас в ушах. Все. А сколько серы было в бензине, я в душе не гугу. Да? Кто его вообще знает, там, сколько даже до этой ситуации ее было в бензине? Мы что, ее проверяли, что мы вообще ничего не знаем? Больше того, я не знал ни сколько серы, я не знал ни сколько там в бензине перхоти, ни сколько угрей, ни сколько зубных камней. Мы даже не знали, там, насколько его разбавляют ослиной мочой. Помните, нам в фильме «Джентльмены удачи» там говорили, что, типа, там, а, ты там эту, когда ты ослиной мочой на своей бензоколонке, значит, бензин разбавлял.
3: А, кстати, мне всегда было интересно, вот как это происходило технологически. Вот Василий Айбабаевич ловил осла, подносил к нему канистру, вставлял ослиный лямбда-зонд в канистру и разбавлял. Или как?
2: Вот видите, вот это вы самый главный вопрос задаете. Мы не знали. Может, и до этого бензин так разбавляли. Может быть, знаете, может, бензоводы где-то встречались с мочевозами, со словозами, и все, и понеслась. Мы и до этого ничего про этот бензин не знали. Да, и там, ускорить износ катализатора лямбда-зондов, может, этот Евро-3, да? Послушайте, но если это так, тогда это бензин просто идеальный. Потому что это бензин, который решит всю проблему. Потому что если после него все это крякнет вместе с машиной, то автомобили будут просто больше не нужны. И тогда Евро-3 — это бензин, который, собственно, решает проблему с бензином. Да, и я, так сказать...
3: Ну, устраняя как бы причину
2: проблемы. Ну и потом, знаете, Евро-3, что там, серы в 15 раз больше, чем в бензине класса Евро-5. Ну, знаете, что я вам скажу? А вообще-то, в любом случае, да, значит, Евро-3 это не так страшно. Да, Евро-3 это хуже, чем Евро-5.
3: Но есть еще Евро-1.
2: Да, но это явно лучше, чем Евро-1. Значит, есть куда падать. Вот когда уже будет Евро-0, вот тогда и будем уже волноваться пешком.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. С 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: вас есть телефон, а у нас есть радио. Так давайте же совместим приятное с полезным. Вы, собственно, так постоянно и делаете. Вы своим телефоном пишете нам сюда на радио. Ну а мы кое-что из того, что вы понаписали, читаем в эфир. Это мы называем народными новостями и чего там.
1: Но тут у нас была новость, что россияне продолжают активно забирать деньги из банков. Цифры там какие-то совершенно пугающие, совершенно астрономические. Но, видимо, это делают просто почему-то, неизвестно почему, какие-то недоверчивые стали россияне и не доверяют банкам. Предпочитают наличные. И мы спросили тебя, так ли это на самом деле, черт подери? Вот ты выводишь деньги, доверяешь ты банкам, не доверяешь, и почему? Какие-то случаи, может быть.
0: Не, ну, а тут важно, доверяешь не только в смысле, что выводишь, не выводишь, а просто в каких-то в других отношениях. Может, операции там, то, там то, этому доверяют, то, тому не доверяют, туда не хожу, сюда хожу, да.
1: И вот очень правильные вещи пишет Саня. Экономически грамотный очень человек такой. Он пишет, доверие должно быть только взаимным. Какого фига я банкам должен доверять, если они мне не доверяют? Под кредит все справки потребовали и договор составили. Под честное слово не дали. Вот, кстати, да, вот действительно, вот, почему вот они?
0: Да, кстати, да, действительно, если... А Саня, он понимаете, вот...
1: Он мамой клялся,
0: я думаю. Конечно, если пришел просто в Грузию, да я сово! Да я что, да зуб даю, да?
1: У кого хочешь, спроси, что я честный человек, да?
0: Да вот Колян хоть, да. Конечно, это действительно, это серьезная проблема. Недоверие с их стороны уже. А почему нам так реально не доверяют? А еще, ну ладно, там справку. Ну а знаете, когда говорит, там, два, извините, НДФЛ. Я понимаю, еще там один, там, да? Ну два, зачем вам два-то?
1: Да, совершенно непонятно. Это, они,
0: это вот просто мутные, не, да. не очень мутно. Да,
1: да, а вот противоположное мнение от Димы. Очень доверяю банкам. Работал в отделе продаж двух банков, которые все ненавидят. И два раза бежал пятикилометровый марафон в Омске за них. И оба директора банков сразу предупредили. Возможно, благодарные заемщики будут плевать нас и кидать камнями.
0: Я не понял. Бежал марафон за банки?
1: Ну да, ну, видимо, какой-то городской.
0: А это какая-то работа, может? Я бы, кстати, поработал. Хорошая, кстати, работа — бежать за банки. Ну, то есть... Там, знаете, ведь обычно куда люди идут в банке там работать, там, так сказать, там, ну, не знаю. Там,
1: ну, например, в отдел продаж какого-то.
0: Да, в продаж. А нет, а он в продажах?
1: Да,
0: нет,
1: работал в отделе
0: а продаж. Бегать за банки — это обязательное условие?
1: Слушайте, ну, думаю, что в организациях с такой жесткой корпоративной культурой, да, это обязательно.
0: А если
1: выходной не побежишь? День, как бы, в 7 утра, в
0: а не побежишь, что?
1: Ну, как-то сделают какие-то выводы.
0: А бегать — это, скажем, там, да, скажем, если ты на Сбербанк, от Сбербанка до Тибонга, да?
1: Да. И бежать, причем, в мерче этих банков. И директора предупредили, что, возможно, тебя увидят на улице, как бы будут кидать камнями и плевать в тебя, как бы.
0: Люди. А он сказал, банки, которые все ненавидят? А да. Что это за банки?
1: Вот я не знаю.
0: Я вот не знаю. Я Нет, у меня нет ни одного банка, который я не ненавижу, честно. Ну, хотя просто, ну, по причинам, что... А... Да, видите, мы, конечно, в свое время не доверяли друг другу. У меня у них нет кредитов, с одной стороны, и я у них ничего не держу, с другой. И у нас полное доверие вообще, все хорошо.
1: А вот еще одна причина не доверять банкам. Не доверяю банкам, потому что у них до сих пор ручки на веревку привязаны. Нет доверия с обеих сторон. Ну, ручка, да, тебе писать, что там что-то у них.
0: Конечно. Так если они ручку нам не могут дать, жалко ручки. Понимаете, да, что это за... Это, кстати, действительно говорит не в пользу банка, не в пользу его... Ну, не в пользу того, что он...
1: Клиентоориентированный.
0: Да нет, даже не в этом дело. Что у него достаточно... Ну что, ручки, что ли, жалко?
1: Более, да, ручки, понятно, это дело с логотипом этого банка. Как бы их нужно вообще раздавать бесплатно. Это же реклама, как бы, да? А нет, они привязывают ее.
0: А конфетки не привязывают? Вот эти, которые там лежат?
1: Чтобы потом дернуть из желудка, да? На нитки.
0: А что, на халяву, что ли, вам давать? А, кстати, я даже заметил, мне показалось на самом деле, может, мне показалось, что ко мне один раз подходила тетенька там, ну, просто по операции, и мне показалось, что она тоже была немножко привязана. Какая-то ниточка от нее шла. Такое может быть?
1: Может быть, конечно.
0: А куда она шла? Бежал. Ниточка. Она к ней, не я привязан, она.
1: Ну, как-то вот к начальству.
0: А иначе, да, а иначе марафон из банка.
1: А вот человек, который доверяет банкам. Меня тут ГАИ остановило за нарушение. Дошло дело до решения вопроса. Говорю, денег нет. Оформляйте протокол. А они мне. Вон ларек микрозайма, возьми там деньги и неси. Как я не могу доверять банкам, если ГИБДД им доверяет?
0: Ну, в общем, да.
1: Кстати, сегодня у них юбилей, 90 лет, мы поздравляем.
0: А я уж поздравил. Я поздравил все камеры, которые меня штрафуют. Чаша гаишников нет на дорогах. Я их всех... Сегодня разве?
1: Да, сегодня.
0: А, конечно. А, тогда и гаишников тоже поздравляю.
1: Они банкам доверяют.
0: Я просто, знаете, я их просто больше не вижу. Я вижу только камеры, и я их поздравляю. Так, я даже так вот, знаете, помахал сегодня несколько раз. Ну, вот дайте я почитаю что-то тут все, что, что не попади. Вот, вот человек, это, видимо, какой-то, я его не первый раз вижу, просто, ну, долго читать его ник, но надо. Луис Альберто Монтенегро Гевара Диас де ля Прада Джи. Ну так, если что. Точно его читал. Вот он пишет. Что-то Хрусталев сегодня троит сильнее обычного. Мандражируешь. Это я трою? А это мне говорит человек с ником Луис Альберто Монтенегро Гевара Диас Диа де Прада Джи. Ты, чувак, семеришь, как минимум. Ну, знаете, что я понял? Судя по тому, что было в начале, вы там, помните, тряслись и бегали там, у вас все... Он меня с вами путает. Нет, давайте-ка я ему позвоню. Что, можно там позвонить? Петуха не будет? Не введут? Нет? Я хочу позвонить ему.
1: Нет, ведут, петуха ведут.
0: Не, если ведут, сейчас, быстро. Сейчас, погоди. Луис, иди, ну как? Сейчас.
1: А как он увидел, что я бегаю? Испугал меня с вами.
0: Как увидел?
1: Да. Ну, по вашей версии.
0: А понимаете, дело в том, что вот мандражируешь, троит, это все можно услышать. Нет? Не думали об этом?
2: Вы а что это неверный такое? Номер.
0: А как неверный?
2: Проверьте его и попробуйте позвонить.
0: А как я проверю? Не-не, подождите, стоп, секунду еще. Сейчас. Так. Вы мне вопросы идиотские задаете, а номер набрать здесь сейчас.
1: Потому что троит вот.
0: Да-да-да-да. Именно так. А вот, смотрите, все работает. Да уберите эту свинью. А, нет, занято у него. Ну, дорогой мой, ну как с тобой? Понимаешь, вот это все эти вот по перепискам, все это диванные вот эти вот строчилки. Давай поговорить-то нормально с Луисом Альберто. Ты напиши, куда тебе можно позвонить. Давайте последнее сообщение, коротко, раз уж так.
1: Так, ну, тут Андрюша пишет. К банкам испытываю большое недоверие. Кредиты не дают, гады.
0: Ну и нельзя сказать, что наоборот оно тоже есть, да?
1: Взаимно это.
0: Да. А что ж такое-то происходит? Как разорвать этот круг? А они, смотрите, не доверяют нам, мы не доверяем им. С чего начать?
1: Надо хорошо узнать друг друга, собраться всем, посидеть как бы нормально, да, там... чайку попить или не чайку. Ну, с банкирами.
0: Ну, может, прям с Грефом, например.
1: Да, да? О, с Грефом, да.
0: Посидеть, чайку попить. Кстати, хорошая идея сейчас, может быть, пока.

0: Хруст Шоу.
1: Имя Максим перестало быть одним из самых популярных в России. Если в 2022-2023 годах оно занимало третье место по популярности, то в 2026 году, по данным московского ЗАГСа, опустилось уже на шестую строчку. Максимов обогнали марки. Это имя продолжает набирать популярность и уже вошло в пятерку самых распространенных мужских имен.
2: Имя Максим перестало быть самым популярным? А я не понял, а что случилось-то?
3: Ну, даже не знаю. Ну, как бы, сначала пускай нам объяснят, как, где оно было самым популярным.
2: Да, это другое. Нет, знаете, я как раз начнем с того, почему это случилось. Имя Максим не стало непопулярным. Это что, видимо, все из-за Горького? Из-за Максима?
3: Ну, возможно. Ну, какие еще есть Максимы?
2: Как я больше никаких не знаю. Нет, конечно, там можешь там предположить, что страшно, что из-за мессенджера. Но тогда, подождите, тогда я не понимаю. Значит, а марки обогнали Максимов, это потому что, типа, такого мессенджера у нас нет. То есть нету мессенджера марк. Или, может, наоборот? А может, уже где-то есть? Знаете, такой тайный частный мессенджер Макс. Госуслугам не привязан, а привязан к банковской карте марка какого-нибудь.
3: Марк при... А.
2: Нет, да, просто, да, такой, вот, да, ну, то есть, Марк, да, а логика, видимо, ну, в том, что, знаете, называет Марком, это, типа, видимо, видимо, логика в том, что, как бы, похоже на Макс, но не Макс. То есть, Марк почти Макс, но не нужно обязательно скачивать на телефон. Да, в этом смысле логика. Значит, но имя Максим перестало быть одним из самых популярных в России. А оно, что имя, оно таким было? То есть раньше что не Серега, то Макс, да?
3: Вообще.
2: У вас есть хоть один знакомый Макс?
3: Ну, у меня в школе был.
2: У меня есть один, все, один за всю историю.
3: А марки популярные? Где? Так. Вот марки.
2: Нет, ну это сейчас стали популярными. Они уже говорят, что Макс-то до этого был популярен, да? У меня ни одного, у меня один Макс, одного я знаю. А вот там Саня, там Лех, Димонов, там Андреев, вот их на максималках по полной программе. И смотрите, и на самом деле, если это из-за мессенджера, да, то есть они не называют, типа, Максимами из-за мессенджера Макс, да, то, ну, слушайте, ну, Максим это не Макс, Максим это полное имя. А уменьшительно ласкательно они могут сделать не Макс, а Мак, например. Да, подозрительно для органов. Особенно если, например, там Мак, а у тебя фамилия Амфетаминов. Мак Амфетаминов, наверное, могут и задержать, да?
3: Ну, у меня вопросики будут, да нет, разберутся. Там подышишь трубочку, мочу сдашь на анализ.
2: Но все-таки не Макс же, да? А Марк?
3: И что вот, смотрите, Марк вошел в пятерку. Тогда так говорят, когда обычно пятое место, ну, занимает что-то.
2: Да.
3: А почему нам от нас скрывают как бы первые три хотя бы призовых места?
2: А я вам скажу, я знаю.
3: В Москве какие самые популярные?
2: А я знаю, какое. Смотрите, если логика в том, что москвичи эти не называют своих там детей Максимом из-за мессенджера Макс, то есть из-за Макса, то очевидно тогда самое популярное имя в Москве — Телеграм.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
1: Крем-хруст-шоу. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов договорился о сотрудничестве с губернатором нигерийского штата Нигера Мухаммедом Умару Бага. Стороны подписали меморандум о взаимодействии. Для главы штата это уже четвертый визит в Петербург. Отмечается, что сотрудничество между регионами активизировалось после присоединения Нигерии к БРИКС в 2025 году в статусе страны-партнера.
2: Слушайте, ну это круто! То есть теперь после обмена опытом с губернатором нигерийского штата Питер будет немножко похож на Нигерию. И, кстати, я не скрою, я давно об этом мечтал, чтобы у нас было как в Нигерии, чтобы у всех питерцев, мужиков, по крайней мере, болтался до колена, как у нигерийцев.
3: А зачем вам это нужно? Что за ужас же какой-то будет? Вы перестаньте, я тогда все, я тогда
2: нет,
3: в Москву.
2: Почему? Нет, это, знаете, я болею за наших в этом смысле. Что губернатор, значит, договорился о сотрудничестве, да, с губернатором нигерийского штата Нигер. Вот насчет сотрудничества. У меня просто такой вопрос. Я тут дилетант, конечно. А чем нам здесь, в Питере, может помочь губернатор штата Нигер?
3: Ну, не знаю.
2: А как он может помочь, может быть, с обустройством города, да? Вот насколько я знаю, вот там в Нигерии есть такой знаменитый этот водопад Гурара. А что, кстати? А может водопад в Кудрово замутить, а?
3: Кудрара?
2: И там какая-то скала есть.
3: Скала там есть?
2: Какая-то скала, знаете, она типа, ну, известная достопримечательность, она на границе штата там где-то расположена. Так, да, и вот если, а может быть такую скалу на границе Мурина и Девяткина? Да?
3: Или... Может быть. Ну, кстати, вот все, что я знаю про Нигерию, я узнал из этой новости. Я узнал, что в Нигерии есть штат Нигер. Как называются остальные штаты, я пока не узнал.
2: Видите, я его называю по старинке. Но тогда я скажу, что, смотрите, вы точно что-то должны знать про нигерийскую валюту.
3: Кстати, да.
2: Как она называется, я забыл? Найра, по-моему, да? Не помню. Так вот, она меньше рубля, там, я не знаю, в 100 раз, там, 0,00, там, сколько-то. Так вот, смотрите, это вот чем еще может помочь? На самом деле, она настолько дешевая валюта нигерийская, что ее можно закупить и использовать как плитку. И это будет дешевле, чем наша обычная, на самом деле. Как еще?
3: Она износится быстро, она же бумажная.
2: Вам обои хорошие нужны. Но я знаю, все-таки, вот знаете, я бы вот все-таки спросил бы у главы нигерийского штата, я бы у него спросил все-таки советов, каких-то деловых советов по длине. Да? Потому что, ведь смотрите, ведь у нас же вот в том же Летнем саду, да, все вот эти скульптуры там древнегреческих богов, там полубогов, у них же, извините, пенис из гулькин хрен, буквально.
3: Потому
2: да?
3: что не нигерийский, а греческий.
2: Правильно! Он мог дать профессиональный совет, как сделать у этих скульптур, чтобы как у нигерийцев.
3: Ну, слушай, непонятно. Главное, тут нужно понять. Они договариваются как губернаторы, как бы, или просто как частные лица о чем-то? Меморандум
2: не составляет. Нет, конечно, но это официальный же визит.
3: А, смотрите, хорошо, 4 раза уже в Петербург приезжал, как бы.
2: Остальные были частные.
3: А почему ничего мы не слышали, что наш губернатор, как бы, уезжал в Нигер?
2: А зачем? Же,
3: как в дипломатии? Один совершил визит, второй ответ.
2: Нет, послушайте.
3: Почему не было таких новостей?
2: Ну а чем он может там в Нигерии? Вам там помочь? Что? Чем? Что? Я здесь ничего не отдам из Питера. Мне наоборот хочется, чтобы здесь вот местами так вот идешь и чтобы как-то вот... Нет?
3: Я жду как бы чего-то другого, полезного как бы для развития нашего прекрасного города.
2: Я вам скажу, знаете что? В любом случае у губернатора будет работа достаточно сложная в этом смысле, потому что Мухаммед
3: Умару Баго.
2: Я бы до совета уже не дошел. Я бы сломался на Умару где-то. Не смог выговорить.
1: Крем-хруст-шоу.

0: М-Хруст-шоу.
1: Зумеры все чаще отказываются получать водительские права. По данным исследования, около половины представителей поколения Z не планируют учиться вождению. Еще 80% признаются, что предпочитают тратить деньги не на автомобиль, а на отпуск, свидания, бранчи и другие развлечения.
2: О! Слушайте, а да вы, Кремов, еще и зумер. Я даже скажу больше. Вы, оказывается, были первым зумером еще в 90-х, когда зумеров еще не было, потому что у вас нет прав.
3: Я амбассадор зумерства в России. Я еще и зумер, потому что как бы не готов оставаться сверхурочно на работе. Помните, вчера была новость?
2: Да, вы вообще зумер. Да, ну, забыли про вчера. Вы любите вчерашние новости обсуждать. Так вот, зумеры все чаще отказываются получать водительские права. Ну, знаете, ну, в общем, вот тут зумеров в глупости как бы особо не упрекнешь. Потому что, ну а зачем права, когда незачем права, да, когда не на чем ездить? Потому что, знаете, как известная поговорка, права без бензина, деньги на ветер. Там, да, а вообще права без автомобиля — это просто фотокарточка с идиотским лицом. Знаете, это только если бабушке показать. Там она порадуется, какое у тебя здесь лицо. Какое у тебя здесь хорошее лицо, хорошо кушаешь, молодец, Володя, да? Все, для чего нужны эти права? Отказываются получать права. Конечно, вот если бы эти зумеры, они бы еще и от телефонов отказались, потому что интернета тоже часто теперь не бывает. Да, вот это, они могут, вообще им надо от всего отказаться, от всего ненужного, от всех этих излишеств. Зачем это? Да? И вот, извините, вот давайте будем говорить на чистоту. И вот даже вот от этого. Потому что, видите, куда это вставишь, куда это вложишь сейчас бесплатно? Да, даже бензин там, да, проще, а так дешевле, да? А так хочешь, например, вставить или, скажем так, вложить и сразу купить цветы, купи айфон, там, машину, квартиру, денег дай. Да, вот это куда?
3: Какой болью.
2: Конечно, а у вас нет, потому что вы же забыли про
3: это. Изумерская — это проблема, а
2: поэтому, ваша? Изумерская, они же отказ. Поэтому правами здесь не обойтись, надо отказаться как бы потихонечку им от всего. Хотя, конечно, все-таки, ну, это глупо. Вот у меня, я от машин давно, от автомобиля отказался ото всех, а права у меня все-таки есть. А зумерам они тем более нужны, потому что, знаете, права — такая полезная вещь. Потому что, когда у тебя с собой нет паспорта, по ним можно купить алкоголь. Например.
3: Ну, кстати, да, они меньше места занимают паспорта. Как бы потеряешь — не так жалко, как паспорт. Паспорт очень долго остался.
2: Конечно, а это, ну, и они меньше.
3: Но они хотят тратить деньги и время на бранчи.
2: Это что, кстати?
3: Бранчи? Это как бы.
2: Нет, я понимаю. Да, да, нет.
3: Долгий завтрак, приходящий в обед.
2: Почему они. Да, это breakfast и ланч. Да, я знаю.
3: Обычно с алкашкой.
2: Почему они это так называют? Наши зумеры. Или это не про наших?
3: Нет, это про наших, про наших.
2: А они так называют бранчи?
3: Ну, это давно. Даже я
2: так
3: еще с 90-х называл их.
2: То есть, знаете, им ничего не надо. Там ни права, да, ни телефон. Им нужна брань, да?
3: Да.
2: Ну что?
3: Отпуск и бранч. Я вам бранч.
2: Но это же прекрасно. Это значит, что нашему поколению и предыдущему поколению, и миллениалам, и иксам, всем будет проще. Зумеров не будет, по крайней мере, на дорогах. Да, они все столпятся там, где бранчи.
3: Да.
2: Но это же не
3: бранчевошные,
2: так.
3: Бранчевошные, да, такой, своей зумерской.
2: Кстати, где эти, а где бранчевые?
3: В ресторанах там всяких.
2: Знать бы, где бранчевочные эти. Вы, кстати, когда у вас последний раз был бранч?
3: Слушайте, а я пару раз бывал на бранчо, да.
2: А, у вас-то другого нет. Вы же встаете-то во сколько? В 4 дня, да, или примерно? Как это у вас называется?
3: Большинство бранчей я проспал, но пару раз попал.
2: Ну, знаете, у вас это уже называется бранди, я бы сказал.
3: Ну да, в ужин приходящий.
2: Да, плавно.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:58. Кремов уже привстал, надел свои распашные одежды, застегнулся на множество красивых и дорогих пуговиц, собрался уходить, но нет, господин Кремов. 2 минуты. Читаем, что там.
1: Но мы сегодня говорим о твоем доверии или недоверии к банковской системе. И вот Павел пишет: не доверяю я этим белым воротничкам. Они все мои данные передали приставам. Я получаю 50% ЗП. А теперь еще и другой банк к ним примкнул.
0: Какие негодяи.
1: Вообще-то...
0: А он-то, наверное, всего лишь там ни одного кредита за всю жизнь не отдал, да?
1: Да.
0: Белые воротнички. Ну что это еще? А, они все в белом такие, да? И
1: нацепили это свои белые воротнички.
0: Там, да, все в белом, да, д'Артаньяны такие, а он...
1: Кстати, это проблема не только Павла, это проблема очень многих людей, это несправедливость. Вот смотрите, не доверяю банкам, они с приставами моими сбережениями делятся, а приставы в благодарность забирают остатки денег со счета, а виртуальную третью половину отдает бухгалтерия на работе. То есть должное получается даже больше, чем существует. Что-то тут не так. Это не мои слова, это его же.
0: Действительно, что-то не так, да, вам не кажется?
1: Вообще тут все не так.
0: Реально, вообще что-то реально не так. Вот Полина пишет. Здравствуйте, Кремов Хрусталев. А мне Сбер нравится. А? Как будто кому-то нет. Всегда уважительно, по имени отчеству обращаются. Даже разговор не хочется заканчивать. А в Сбере всегда уважительно по имени отчеству. А в других банках
1: нет? Ты плешивый, носатый. Че, давай, бери кредит. Давай, давай. Давай, че сидишь на попе ровно? Только в Сбере вышли.
0: Я вообще мало общаюсь с банком, но я буду только Сбера держаться. А так действительно, да?
1: Да, может, ты там...
0: А где? А в Тибанке
1: прописать?
0: В Тибанке по Т могут, да?
1: Да.
0: Как это, там, по табло. Это хорошо, что сказал. Ну, смотрите, что там у нас по времени.
1: Ой, все у нас по времени.
0: Все. О, и пришел. Вон главный пришел наш. Грустный всегда. Ну что, все, товарищи, да? Все, товарищи дорогие. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: А вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Весь рекорд за 1 час. Это Рекорд Мегамикс.

0: будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
1: Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
0: Мафия не спит. Мафия знает, где обедать. Новое меню бизнес-ланчей в ресторанах «Перчини». Каждый будний день обед со скидкой до 15%. Все по-семейному, все по-итальянски. В ресторанах «Перчини».
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Ма, вкусно! Габаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра-праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Мат

0: 599 рублей. Телефон 205-2000.
1: На Олви приезжай, газом авто заправляй и купон с выгодой 3 рубля с литра получай. Заправьте свой автомобиль на АЗС Олви от 30 литров газом и получите скидку 3 рубля с первого литра на следующую заправку. Подробности на olvi.az.ru. Акция действует до 12 июля 2026 года.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
4: Рекорд Мегамикс.

0: Наверняка все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
1: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
2: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Микс из главных треков недели. Это...
5: Мега-мега-микс. Рекорд Мега-микс.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Почему вам не нравятся люди, которые катаются на самокатах? Потому что у вас нет своего. Может появиться. Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама в Самаре. 212-99-90.
0: Рекорд Мегамикс.

Всем привет! Поздравляю с окончанием рабочей недели. Лето продолжается, а мы начинаем очередной выпуск радиошоу «Классика рекорда» с MC Жаном. Сегодня наше шоу открывает трек от Армена Ван Бюрена под названием «We are here to make some noise». И это не просто трек, это легальный повод включить звук на максимум и сказать соседям: это не шум, это культурное событие. А теперь немного фактов, чтобы вы могли щегольнуть эрудицией перед друзьями. В 2012 году этот трек стал официальным саундтреком европейской компании к Евро-2012. Сингл вышел 9 мая 2012 года. Трек выпущен на Armada Music, лейбле, который, кажется, поставил себе цель сделать так, чтобы в каждом уголке мира хотя бы раз в день кто-нибудь включал транс. Это инструментальная композиция, и в этом ее фишка. Тут не нужны слова, чтобы передать энергию. Бит говорит за все. И делает это громко. Давайте начнем. Хорошего настроения. Уикенд начинается в пятницу. Вместе с «Классикой рекорда».

0: сегодня. Я организовал и провел свадьбу Анастасии и Бата. И хочу следующий трек подарить молодоженам. Авичи и Ромеро. Ник Тим. Или по-другому I Could Be One. Ник Тим — это не загадочное заклинание, а просто имена. Название — это слияние имен продюсеров. Ник и Тим. Получается такой музыкальный брак имен. Идеально для свадьбы, правда? В 2013 году трек возглавил UK Single Chart и стал первым номером один для обоих диджеев Великобритании. Этот трек как гость на свадьбе, который первым выходит на танцпол и не уходит до закрытия. Заряжает, бодрит и заставляет всех вокруг двигаться. Пусть он станет саундтреком к первому танцу и к любому моменту, когда захочется сказать «Мы это сделали».
1: Классика рекорда.

0: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
1: Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений.

0: Вы слушаете «Классику рекорда» — еженедельное радиошоу, в котором для вас звучат только самые лучшие золотые электронные танцевальные хиты радиостанции «Рекорд». С вами МС Жан, и я с большим удовольствием предлагаю вспомнить композицию от Кельвина Харриса и Биг Сина под названием «Open Wide». Трек появился в 2015 году и бодро ворвался в чарты. «Open Wide» — это, по сути, вокальная версия трека «Куба», который сначала был просто инструменталом. Кельвин Харрис будто взял свой же черновик, позвал «Биг Син» и получился полноценный сингл. В британском чарте песня добралась до 23-й строчки. Так что «Open Wide» — это не просто вспомнить классику, но и мысленно перенестись в те времена, когда клипы были эпичными, а каждый панчлайн обсуждали в соцсетях. Слушаем!
1: Classic Record.
2: Looking at your last text, damn, did you even really mean it? Did you even look through it? Did you even read it? What?

У микрофона MC Жан. Я приветствую всех тех, кто присоединился к классике рекорда. Еженедельному шоу, в котором для вас звучат самые крутые EDM-хиты радиостанции Рекорд. Мы продолжаем, и прямо сейчас в эфире звучит Swedish House Mafia с композицией Save the World. Шведские саунд-продюсеры хотели сделать идеальный трек на финал сета. Такой, чтобы после него можно было гордо снять наушники, поклониться и уйти в закат. В итоге получилось что-то вроде музыкального аминь. После дропа даже самые стойкие танцоры понимали, сегодня они выложились на все 100. Трек появился в 2011 году и моментально стал хитом в чартах танцевальной музыки. В Billboard Hot Dance Club Songs он добрался до первого места. Этот трек как старый друг, который знает все твои лучшие движения. И пусть это будет ненадолго, зато как ярко!

0: трек для того, чтобы раскачать любой ровный или неровный танцпол, что я и попытаюсь сделать на предстоящих гастролях. 10 июля MC Жан и DJ Врунгель отправятся в Горный Алтай, в ночной клуб «Империя» с хитами нулевых, а 18 июля меня ждет пляж Климовского озера. Это север нашей страны. Так что заряжайте кроссовки, тренируйте кивки головой и до встречи на танцполах страны.
1: Классика рекорда.

0: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо, с помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: МС Жан, мы продолжаем классику рекорда. Шоу, в котором для вас звучат только самые крутые хиты Радио Рекорд. Супермод с композицией Tell Me Why. Эта песня как идеальный ремикс судьбы. Аксвелл и Стив Фенджело объединились под псевдонимом Супермод еще до того, как связали себя под флагом шведской хаус-мафии. В основе хита сэмплы культовой группы Бронски Бит, а вокал записал Хелл Ритсон. Песня появилась в 2006 году, и при этом трек до сих пор качает так, будто его написали вчера. На вечеринках середины нулевых эта песня работала как кнопка перезапуск веселья. Толпа начинала затихать, и диджей в этот момент ставил Tell Me Why. Через 10 секунд все снова прыгали, как в последний раз. Подпевайте, танцуйте, вспоминайте те самые вечеринки или устраивайте новые.
1: В эфире «Классика рекорда».

0: Классику рекорда сегодня завершает трек от Prodigy. Он называется Omen. Это тот самый случай, когда знамение, а именно так переводится Omen, явно намекает «пора на танцпол». Omen вышел в 2009 году как первый сингл с альбома Invaders Must Die. Это было эффектное возвращение The Prodigy после паузы. Группа словно сказала миру: «Мы тут, и мы все еще громче всех». А эту классику рекорда уже можно послушать и скачать в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Не забывайте также о том, что вовсю у нас работает мобильное приложение «Рекорда», а еще вы можете воспользоваться нашим официальным сайтом www.radiorecord.ru. До встречи через неделю. Я люблю вас, ваш MC Жан.
1: Классика рекорда.

сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, в котором рекорд пати, друзья, отправляемся в танцевальное путешествие, сказал бы я, в 2005-м. Ну а прямо сейчас я хочу, чтобы вы начали наполнять импровизированные танцполы и максимально мощно врывались в наше 120-минутное танцевальное, опять же, действие. Итак, впереди у нас ваши танцы, впереди у нас ваши вечеринки, превращающиеся из домашних в рекордные, или, может быть, даже open-air, если у вас за окном хорошая погода. Ну и, конечно же, вы, ваши друзья и все, кто рядом вокруг вас находится в данную секунду, давайте устраивать импровизированные танцполы и начинать их наполнять прямо сейчас в рамках двухчасового танцевального действия, имя которому «Рекорд Пати».

сотни, а потому добавить в избранное не грех понравившиеся интернет-потоки, и чтобы впредь уже долго не искать их и в нужное время, в нужном месте, опять же, в нужной компании включить нужный интернет-поток. Все это мобильное приложение Рекорда можно сделать или на сайте radiorecord.ru, а прямо сейчас можно еще и потанцевать 90 минут здесь, в прямом эфире Радио Рекорд, на Радио Тусе Рекорд Пати.

0: конечно же, тоже будет. Много сюрпризов, много классных электронных проектов. Короче, забегайте обязательно и не пропустите это мощное событие. Прямо сейчас давайте еще 60 минут потанцуем здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати, ну и продолжим наполнять импровизированные танцполы на нашей радиотусе. Погнали!
1: Рекорд

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть прямой эфир Радио Рекорд, он у нас 24/7 работает специально для вас, без перерывов, на выходные, да, как вы понимаете. Также у нас есть мобильное приложение Рекорда, там более 100 интернет-станций. Забегайте, танцуйте под понравившиеся танцевальные интернет-потоки. Просто слушайте какие-нибудь музыкальные или сказочные интернет-радиостанции. Там есть, кстати, между прочим, сказки от MCV, так что смело можно послушать, забежать. И, конечно же, ищите интернет-поток Пати 24/7, ведь он является неким продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас на Рекорде. Здесь еще 30 минут специально для вас. Погнали! Рекорд

начале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкально-танцевального контента в виде записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Кирилл Хрусталев, вейкаперы, мои шоу Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз, Верета Юшкина с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати. Ну и еще много чего интересного. Обязательно и кого интересного, обязательно забегайте, подписывайтесь на телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Ну и так под шумок, если уж вы забежали в телегу, подпишите еще на мой телеграм-канал, называется он Team Vox. Да. Как вы понимаете, я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки.

0: Радиоканал 101.5. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Ты будешь самым дисциплинированным самокатчиком в Самаре. Мы это знаем. Осталось выиграть.
2: Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.

0: Клаб. Армин Ван Бюрен. Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Почему вам не нравятся люди, которые катаются на самокатах? Потому что у вас нет своего. Может появиться. Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Dance Weekend. Только радио.